Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
0: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на DFM.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: Потому что

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору.

0: Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDL. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM.

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: А теперь тусовка.
4: On DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 20, ночью до плюс 13. Ветер северный до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
0: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
3: Ищешь стабильный

0: раз будильники на радио DFM.
1: Сибириба, сибириба, сибириба, о-о-о, приветище, динородище! Если твой внутренний навигатор в этот день проложил маршрут, кроват, кофемашина, да ну не хочу на работу, зарядим твои батарейки и поможем тебе словить бодрячка с помощью шоу «Разбудилники».
2: Здесь Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, Диджей Саймон, черный перец Акбала, о, Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Ауа, ауа, уи, Катя, looking good today.
2: Спасибо, Саймон. Симметрично.
1: Зиба-зиба.
2: И ты отлично выглядишь.
1: Ну зиба-зиба.
2: Что, в начале рабочего дня хочу пожелать нам бездырочного эфира. Если кто-то не знает, в радийном мире это такое главное пожелание, чтобы не было дырок в эфире или по-другому тишины.
1: То есть это радийный способ сказать ни пуха, ни перу, да?
2: Да, ну это ты знаешь, наша знаменитая российская. Перед чем-то ответственным желают ни пуха, ни пера. Отвечают к черту.
1: Да, к черту, да. Почему именно к черту, я не понял, но ладно.
2: А в Африке есть какой-то аналог вот этого выражения?
1: Ни пуха, ни перу?
2: То есть, да.
1: Есть разный способ сказать удачи. Допустим, допустим, в Африке, ну, в Нигерии это как бы смешно делается. То есть есть такой «May breeze blow and foul nyash go open for your enemies». То есть дословно «Пусть ветер подует и откроет куриную попочку твоим врагам».
2: Дословный перевод мне нравится. Это, наверное, куриная попочка. Это как раз я расслышала няшка, там что-то такое, да?
1: Няш, да, вау.
2: Серьезно?
1: У тебя радар работает на бунду вообще. Бунда — это тоже мягкое место.
2: Да.
1: И тут много на самом деле. Но вот пусть будет такое.
2: Мне это очень понравилось. Беру на вооружение.
1: Да, то есть пусть подует ветер и откроет куриную попочку твоим врагам.
2: Твоим врагам. Ой, ну ладно, я просто пожелаю удачи нам всем. Без куриных частей тела.
1: То есть нашим врагам ты не завидуешь.
2: Так у нас нет врагов.
1: У нас как раз их нету.
2: У нас только друзья.
1: Это.
2: И вы, друзья, оставляйте заявки на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом ждем. Как зовут, где живешь, кого будем будить. То же самое, заявки можно оставить в наших мессенджерах, в личке в том числе.
1: Всем ни пуха, ни перу. А так, включи тусовку. Вернемся через одну песню. Это шоу

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы. Диги Саймон, черный перец.
1: Заявки на пробушку получили. Первые на сегодня будем выполнять. А в группе ВКонтакте под последним постом вижу.
2: А получили от Дарьи. То есть по-хорошему получили. Не так, как обычно с мамой происходит. Когда ты гуляешь прямо...
1: Сейчас получу.
2: Да, весь грязный на улице. Ну что ж, Дарья пишет у нас в мессенджере. Доброе утро. У меня за 2 года долгожданный отпуск. Начался.
1: За 2 года.
2: Что? Такое бывает?
1: И такое бывает.
2: Вау. А где он был-то, отпуск-то, все это время?
1: Прятался.
2: Именно с помощью работодателя, да?
1: Работодатель его прятал, наверное.
2: О май гад. Ну поздравьте меня и поставьте мне клевый трекан.
1: Тебе все что угодно.
2: Вообще от всего сердца, черного перца, что-нибудь зажигательное. Ух ты. Прости, сестренка. Let's go.

0: два года.
1: Вообще.
0: Матвей пишет дальше. Еду на работу, передайте начальнику, что я уже почти на месте. И разбудите заодно меня. Город Ейск.
1: Ну, почти на месте обычно был. Еще, значит,
0: почти. Осталось... Начальник, он почти на месте.
1: Остался еще час, да. Почти на месте.
0: Почти дождись.
1: Да, знаем как. Ну что ж, включи тусовку. Почти на месте.

0: Ну что же, работаем дальше. Пишет Давид. Кстати, интересно, он смотрел сериал «Дом Давида»? Если нет, Давид, я тебе рекомендую. А так, пишет Давид у нас в мессенджере: «Разбудите мою жену Ангелину. Она сегодня не выспалась». У нас человек, который не высыпается, он...
1: Не выспалач.
0: Срочно нужны вы. Окей.
2: Разбудильники, кофе не помогает. Помогите хотя бы вы. Разбудите меня как нужно. Лика, мы знаем как нужно. Смотри.
0: Но, кстати, неспроста говорят, что мы кофе заменяемое шоу.
2: Да, знаешь, кто-то говорит?
0: Кто?
2: Мы.
0: Это да, точно. Пока мы не скажем, никто же не скажет.
2: Никто не скажет. Себя не похвалишь, никто не похвалит.
0: Ну что же, погнали.

0: Катя, do you want to play a game?
1: Я готова играть. Надеюсь, наши слушатели тоже. Телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони и забери фирменный мерч от Радио DFM.
0: А если повторить номерок?
1: 8-495-956-101-2.
0: Это шоу «Разбудилники». Включи тусовку. The Funk Soul Brothers.

0: На радио DFM шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ, с нами лето, звучит ярче.
8: Категория 16+.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Бам-бам-билам-бам-бам. Ватта-бам-бам. Приветики, D-People. Здесь зона, да, где даже самая сухая шаурма находит свой идеальный соус. На связи шоу
3: «Разбудильники».
2: В студии сертифицированная купидонша Катя Бодрова.
4: Наш местный купидон, диджей Саймон.
2: Я это еле-еле выговорил. Время игры на паре. Сейчас наш слушатель свяжет пары крепче, чем бабушки узел на пакете с пакетом.
4: Максим из Королёва дозвонился до нас. Макс, привет.
5: Доброе утро.
2: Вот так встречаем Максима.
4: Да, ну вот если письменно, мы бы написали, наверное, Королев. Город Королев.
2: Почему вы так издеваетесь над русским языком? Где «ё» пишите две точки над «е».
4: Город везде официально. Хочется побольше королев, видишь?
2: Город Королев, да? То есть там же живет король Максим. Королев.
4: Или все-таки «ё», Макс?
5: Я, конечно, в Королеве, но от королев поблизости тоже не откажусь.
4: Даже не откажешься.
2: Но мне кажется, в городе Королев...
4: В городе Королев?
2: В городе Королев много королев.
4: Не знаю.
5: Это правда.
2: Вот, тогда вот это имеет смысл.
4: Потому что Максим не против королев, он свободный парень. Ни жены, ни
5: есть
4: девушки.
5: Такое.
4: Да? Вот.
2: Есть такое. То есть ты даже по голосу чувствуешь, да, кто свободный, да?
4: Подожди, какой занятой мужчина будет жертвовать своим здоровьем и говорит, что он не против королев? Ну, только свободный.
2: Ладно, я лучше промолчу.
4: Поэтому, ладно, мы тебе пару потом как-нибудь найдем, Макс. Пока твоя задача найти пару всем тем личностям, персонажам и даже предметам, которые будем называть себе в течение целой минуты. Пар нужно найти всего 5. Если не знаешь, кричи. Что дальше? Готов?
5: Готов.
2: Или в худшем случае кричи «Сай, помоги». Так, погнали. Барт Симпсон.
5: Еще раз.
4: Барт Симпсон.
5: Дальше.
2: Дальше, так.
4: Борщ.
5: Сметана.
2: Ага. Джастин Бибер.
4: Его девчонка.
5: Микрофон.
2: Да, кстати, да.
4: Хейли, прости. Бархатные тяги.
5: Ноги.
4: Ноги.
2: Ну да, там они суются, да, в ноги, да. Так, Винни-Пух.
5: Да, Пикачу.
2: Да. Это у нас уже какой правильный ответ?
4: Четвертый. И финальная. Тимон.
5: Пумба.
2: Пумба.
4: Буяка. Акуна.
2: Матата.
4: В Королеве.
2: А Пумба. Мапумба. Это я придумал.
4: Но ты поэт.
2: Такого нет еще.
4: Отлично справился с заданием. Максим, мы тебя поздравляем и вручаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Ну что ж, король Максим, передай привет городу Королеву. Да.
4: Королевам.
2: Или всем королевам.
5: Во-первых, да, во-первых, огромный привет вам. Большое спасибо за позитив. Моему родному городу Королеву и всем королевам.
2: Yeah.
4: Желаем найти себе пару, Макс. Королев, включи тусовку.
2: Да? Королева танцпола. Помнишь, песня была? Да. Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Чанган, центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей Чанган и всего тестового парка Юни с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
1: Предложение ограничено до конца июля.
2: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
3: Этим летом Белджи Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля Белджи до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. Белджи в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51 77 77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
4: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.

0: Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Мам, мне было не страшно.
6: Ваш ребенок боится лечить зубы? В Da Vinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года Da Vinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Тишина и уют. Новый жилой дом на пригороде. Родные 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково. .ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
8: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь два естественных интеллекта. Катя Бодрова.
2: И я брат от другой мамы, тоже естественный интеллект. Естественный интеллект. Господи, я не могу выговорить. Естественный интеллект. Не интеллект.
1: А ДИИ. Интеллект искусственный. И с помощью искусственного интеллекта мы сейчас сделаем трек, который подойдет для определенного случая в рубрике «Нейрогрув». Что за случай, Сай?
2: Ну что же, давай-ка представим, как будет звучать стихотворение Есенина «С добрым утром» под музыку.
1: Вау.
2: А почему это слово не называют «стихонатворение»?
1: Стихотворение? Вопрос к Пушкину. Он же у нас
2: все-таки
1: основал «Великий, могучий».
2: Понял. Вот именно вопрос кому.
1: Александр Сергеевич, конечно. Ваш потомок? Недоволен.
2: Ну, я уверен, что в моих жилах течет что-то вот от него. Ну что ж, давай послушаем, что получилось, а потом обсудим, да? То есть стихонатворение «Доброе утро» вот под музыку, чтобы школьники запомнили раз навсегда.
1: Сергей Есенин.
2: Да.

0: запомнил. Слушай, какой русский язык вообще не сегодняшний, да? То есть он какой-то вот...
1: Завтра?
0: С выдержкой. Вчерашний с выдержкой. Я половины вообще не понимаю, что поет.
1: У плетня я вот тоже не очень поняла.
0: Да, я тоже
1: вероятно, деревце какое-то.
0: Да?
1: Ну, крапива, ты знаешь?
0: А, который сильно чешется, да?
1: Которая сильно. Она не чешется, а ты от нее чешешься. Как бы ситуация такая. Ну, вообще, по музыке, это прям вот же вайб Сергея Есенина. Он любил праздники. Так от души потусоваться.
0: Как-то народное, да? Матушка, земля, что-то в этом роде.
1: Есть. И какие-то все-таки южные напевы.
0: Восток чуть-чуть.
1: Восточные.
0: Ну что ж, вот так решил DE, наш искусственный интеллект. А так тебе кое-что наш линейный продюсер показывает.
1: А, плед. Плетень, он, наверное. Это что-то в виде забора. Что-то вроде забора из натурального, да, натуральных веточек.
0: Слушай, если забор сделан из крапивы, там забор, что ли, чешется?
1: Я бы через такой не стала перепрыгивать.
0: Чтобы как раз...
1: Попадешь и все.
0: Чтобы как раз мы не прыгали через такой забор. Вот почему из заросшей крапивы сделан. Ну что ж, зиба-зиба всем за внимание. Ну, видишь, я проснулся сегодня утром, чтобы учить Есенина.
1: Читайте классиков.
0: Да, а если читать не хотите, слушайте на музыку. Вот. Зиба-зиба, let's go, это шоу!
1: Разбудил Вики!
0: У плетня заросшая крапива.
1: С добрым утром.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI.
3: 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Фит-сервис диагностика ходовой бесплатная. Платно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidelto.ru.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
7: «Корона».

0: 76. УКРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com. Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Присоединяйся к официальной группе Радио ДФМ. Макси. Новости, мемы, видео. Полезный, иногда бесполезный и топовый эксклюзивный контент. Все это в официальной группе Радио ДФМ. Макси. Найди и подпишись.
2: Up the next.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Ну и гаджет. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Ну и гаджет», где Саймон рассказывает о необычных гаджетах, разных приборах, технологических штучках. Но сразу предупреждаю, меня тяжело удивить. У меня вообще-то есть робот-пылесос и робот, который моет окна.
2: И пухосос у тебя есть?
1: И пухосос, ну, нету, но я к этому стремлюсь.
2: А если что, он еще не выпущен, если я не ошибаюсь. Или выпущен, но время скажет. Или подскажет, точнее.
1: Поэтому давай удивляй.
2: Окей. До первого века нашей эры носки носили только девушки. И с тех пор, как мы, мужики, начали их носить, мы их постоянно теряем. Да. И угрожаем расправа, если носок сам не найдет свою пару, понимаешь? Мужики, ladies and gentlemen, everybody, есть хорошая новость. Теперь есть умные носки.
1: Так.
2: Ты не встречала?
1: Они находят друг друга?
2: Да. Откуда ты знаешь? Они у тебя что ли есть? Прикинь, то есть эти шайтан-носки идут со специальными датчиками, поэтому за ними можно следить с помощью приложения в телефоне. Оно контролирует, чтобы носки использовались строго попарно, ведет статистику, как часто ты их стираешь, следит за твоей походкой даже, количеством шагов и даже тем, правильно ли ты ставишь стопу.
1: Даже так?
2: Да, то есть правильно ли ты входишь в носки?
1: А есть определенный свод правил, как правильно входить в носки.
2: Конечно.
1: Интересно.
2: И самое главное, приложение напоминает о необходимости приобрести замену, когда ткань начинает открывать врата в черную дыру.
1: Если ты идешь к ней на свидание, они говорят, типа, чувак, ну, сначала через стиральную машину проходим.
2: Или через ароматерапию, да? Нет, в любом случае, кто любит носки с дырками, в Японии они уже есть в продаже.
1: Это тренд?
2: Это дизайнер сделал, то есть сразу с дырками, чтобы...
1: Очень удобно.
2: То есть они так и родились с дырками.
1: Поэтому не стесняемся, приходим в гости, разуваемся и говорим, что это... Мода такая.
2: Да, то есть это дорого-богато. Вот, я на модных дырявых носках.
1: Всем умных носков.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Oh, come on.

0: погромче. Good morning, мир, у меня все короче.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 20, ночью до плюс 13. Ветер северный до 3 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: DFM. Все для сварки вместе одном. Называется Верум. Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания Верум. Комсомольская 4. Телефон 54-67-48.
5: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
7: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Последняя распродажа июля на стройландия.ру. Только с 24 по 26 июля скидка 15% на все. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
5: ООО «Стройландия.ру». 460961. Город Оренбург. АЭС автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-3961.
6: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий. Пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.

0: Час будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Йоу, ди комьюнити! Если ты сейчас ищешь, куда подключить кофейную капельницу, чтобы просто дойти до кухни, не паникуй! Мы уже приготовили для тебя ментальный электрошок! Это добудительное шоу
1: «Разбудильники». Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: О, я диджей Саймон, черный перец Агбала, о, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон. Нам пора завести собственный словарь разбудильников, я считаю. Мы уже напридумывали достаточное количество уникальных слов. Давай вспомним, во время чемпионата мира по футболу мы регулярно использовали словосочетание «футбольная невыспалочь».
0: Невыспалочь, так.
1: Благодаря нашей слушательнице родился термин «друлега».
0: Друлега, да. Когда вот хотим отблагодарить, просто говорим «зиба-зиба».
1: Да, «зиба-зибочки», пожалуйста. «Позяза».
0: «Позаза» — это уже «пожалуйста». Не на детском, а на разбудильническом.
1: Разбудильнический язык.
0: Разбудильническом. Я чуть сейчас ваши челюсти не сломал себе.
1: Этот язык рождается на ваших глазах, друзья. Ну что лучше не повторять, если тебе меньше 18? Ну зачем как бы получать люлей от учителей и родителей? Отсюдова, оттудова.
0: Да, да.
1: Там и... Просим прощения.
0: Да, учитель по русскому языку точно. Тебя выгонит из урока.
1: Ну и, конечно, наша фирменная пробушка. Только у нас можно заказать пробушку себе или близким людям.
0: Да, это музлотерапия, если что.
1: Вот. Заходи в группу ВКонтакте под последним постом, отмечайся, как зовут, где живешь, кого будем будить. То же самое дело и в наших мессенджерах.
0: Да. Будем будить, а если не будили, добудим. А если добудили...
1: Добуди, добудай.
0: Да, добуди, добудай.
1: У нас все короче.
0: Ну что ж, через одну песню начнем. Это добудительное шоу...

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Мы готовы будить всех тех, за кого попросили. Группу ВКонтакте под последним постом. Заявки на пробушку будем зачитывать отсюда и из наших мессенджеров.
2: Да, вот будем будить, добудим, доразбудим, пробудим. Господи, их так много,
1: что
2: да?
1: Что мы с вами тут собираемся сделать?
2: Ну, русский язык, он такой, понимаешь, широкий, резиновый. Эластичный. Ну что же, Любовь пишет у нас в мессенджере. Доброе утро всем. Передаю хорошего настроения. И вам, разбудильники, тоже. Разбудите себя тоже. Вау. И а то всем помогаете. А себе-то как?
1: Да, ну, часто, о себе.
2: Да, часто
1: не
2: бывает сапожник.
1: Не заботимся.
2: Сапожник без сапожника, да? Или без сапог?
1: Без сапог.
2: Без сапог.
1: Сапожник без сапог. Без сапожника и хорошо.
2: А кто ему ботинки чинит, а он сам себе, да? Ой, ла-ла. Ну что ж, погнали.

0: Разбудильники, поздравьте с днем рождения мою подругу и коллегу Оксану, чтобы все дебеты с кредитами всегда сходились, желает Николай из Задонска.
1: Ой, что-то пахнет деньжатами. Да, дебеты и кредиты, я это слышал именно на уроке, как это, бизнеса, да, что-то в этом роде.
0: У тебя были уроки бизнеса?
1: Да.
0: Интересно.
1: Но в школе как-то назывался, я уже даже не помню, то есть там я и дебет, и кредит.
0: Маленькие бизнесмены сидят, впитывают знания.
1: Ну, во мне еще плачет бизнесмен, да. Ну что ж, погнали, дебет и кредит.

0: Володя пишет в нашем мессенджере: «Доброе утро! Разбудите все красные светофоры в Одинцово, чтобы стали зелеными».
1: Ага. Да. Я думала, зачем тебе красный?
0: Ёлки зеленые. Это волшебное слово. Скажешь, сразу все станет зелеными.
2: От Ники есть просьба. Разбушка очень нужна моим мышцам после вчерашней тренировки. Разбудите их.
0: Ух ты, дело серьезное. А он уточнял?
2: Устроим растяжку.
0: Уточнял именно, где эти мышцы находятся?
2: Ника, это девочка.
0: А, о май гад. Ника, я понял, да. Все, я понял, то есть...
2: Нет, где находятся эти мышцы, не уточнил.
0: Не уточнил, да? Но нужен навигатор, значит, да? Окей, погнали. Навигатор для мышц. 1, 2, 3, let's go. Слушай нас и делай, как мы. Делай, как я.

0: Делай как я, если хочешь забрать фирменный мерч от Радио ДФМ. Как я говорю, отправляйся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и принимай участие в игре «Крокодил». Все, что нужно, присылать рандомные слова в любом количестве. Эти слова Саймон будет объяснять мне, не используя однокоренные, в течение одной минуты. На чем слове мы остановимся, закончится время, а тот победил, тому отправим фирменный мерч от Радио ДФМ.
1: Да,

0: все, хватит, хватит, хватит.
1: Вы не хотели, но попали на концерт диджея Саймона.
0: Ну что, номер запомнили или же повторим еще разок?
1: Какой номер? Группа ВКонтакте.
0: А, все,
1: Dash
0: понял.
1: Messenger.
0: Понял, вот видно, кто тебя не слушал, да? Это шоу
1: «Разбудилники».
0: Включи тусовку.

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МВФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также и на информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
12: Welcome back, and right now... А теперь тусовка. On DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: What's up?
4: What's up?
3: Лазап, ди команда, бодро пожаловать в антианабиозное шоу «Разбудилники». В студии обладательница черного пояса, как мы уже поняли, по употреблению кофе, Катя Бодрова.
5: Ну, такой черный с молочком.
3: Черный с молочком?
5: Mm-hmm. И тот самый Саймон.
3: Я думал, ты про чай сейчас, черный с молоком?
5: Про кофе.
3: А, кофе, окей, про кофеевна, да? Так, ну что ж, начинаем игру «Крокодил». Здесь жести запрещены только... погоди, так что надо пускать же в ход язык, да?
5: Угу.
3: И челюсть, и еще фантазию.
5: Да, это верно.
3: Okay.
5: Спасибо всем, кто отправил свои рандомные слова в группу ВКонтакте под последним постом «Саймон видит». В наших мессенджерах тоже понаставляли слов, насколько я знаю.
3: Ooh.
5: Но я намеренно не заходила, чтобы все было по-честному. Саймон эти слова будет объяснять мне, не используя однокоренные, в течение минуты. На чем слове остановимся, тот победил. Тому отправим фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Оу, да. Ты готова? Very steady. Go! Погнали! Как называется себяшка по-другому?
5: Селфи.
3: Молодец! В кино ты идешь и берешь тазик.
5: Попкорн.
3: Браво, попкорн, да. Так, когда ты тратишь деньги на шмотки, как это называется?
5: Транжирство.
3: Совокупно.
5: Шоппинг,
3: конечно, браво. Что-то стрёмное на модном.
5: Стрёмное,
3: то есть есть краш, а стрёмное это...
5: Трэш.
3: Еще поновее. Трэш еще раньше появился.
5: То есть... А, кринж.
3: Кринж, конечно, кринжатина. Так, кому зять всегда нужен?
5: Маме. Мама.
3: А мама...
5: Зять. Вашей маме зять не нужен.
3: А, вот так? А мама жены это кто?
5: Мама жены? Свекровь?
3: Подожди,
5: она теща.
3: Теща, конечно, теща. Что там еще? Господи, это что за слово-то? То, что обсуждают за спиной.
5: Сплетни.
3: Сплетни! Мы это сделали.
5: Сплетничаем, кто там?
3: Слушай, как теща тебя долго сбивала вообще?
5: Сбила. Все-таки.
3: Теща сбила. Это...
5: Вашей маме зять не нужен, там же нет тещи.
3: Ну, вот я же издалека начал и сам заблудился в этом лесу, понимаешь?
5: А мама жены.
3: Мама жены. Это теща же, правильно?
5: А мама мужа, свекровь. Вот. Все, разобрались.
3: Кот. В этом лесу ты точно меня уже повела не туда. Я сам уже не знаю. Уже.
5: В этом лесу.
3: Да, я запутался в показаниях.
5: Вернемся к нашим сплетням. Кто прислал это слово?
3: Матвей. Это слово... Какое слово это было последнее?
5: Сплетня.
3: Да, вот это сплетни от Матвея.
5: Сплетни от Матвея побеждают и забирают фирменный мерч от радио.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему коза и козел – это одно животное, но разного пола? А оса и осел – совершенно разные.
1: Реклама на ДФМ.
3: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
4: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 40.

0: прямо генерирующая часть шоу «Разбудилники». Она по запаху кофе может определить твою финансовую судьбу. Мемологиня Катя Бодрова.
1: И здоровый скептик диджей Саймон.
0: Врубай мемоскоп, позитивные прогнозы, которые бабахнут в твоей жизни ярче, чем брызги масла на сковородке.
1: Звезды решили сегодня тебе угодить и рассказать, какой ты термин из автоспорта.
0: О, прикольно. О, сейчас... Овны.
1: Пит-стоп. Все вокруг несутся, а вы успеваете за секунду решить десяток задач.
0: Когда ты делаешь стоп, чтобы попить, пит-стоп, да? Так, тилцы.
1: Держак. Крепко стоите на своем и не даете никому свернуть с курса.
0: Да, сцепление с дорогой, да? Так, близнецы.
1: Гоночный шлем. Помните, безопасность превыше всего, так что обязательно сохраните таблицу Excel перед закрытием.
0: Я, кстати, слышал, что гонщики и пилоты, да, они в целом же такие свои верные, да? И если я не ошибаюсь, большинство гонщиков, они не любят, когда их шлем трогает до начала гонки.
1: А, даже так?
0: Да, то есть, возможно, ты туда, знаешь, засунешь.
1: Возможно, если бы я была пилотом, мне бы тоже не нравилось, если бы кто-то трогал мой шлем.
0: Ну, я тоже, да. Может, там туда как бы подгружаешь какую-то энергетику, понимаешь?
1: Возможно.
0: Так, раки.
1: Машина безопасности. Проблема еще не появилась, а вы уже едете всех спасать.
0: Это, кстати, pace car называется, а по-русски пискар.
1: Пискар.
0: Да, вот так, но созвучно, то есть pace car. Это второе название для машины безопасности. Так, львы.
1: Пол позиция. Любите быть впереди и очень расстраиваетесь, если кто-то оказался быстрее.
0: Девы.
1: Телеметрия. Верно?
0: Да.
1: Замечаете даже те детали, которые остальные пропустили на скорости 300 км в час.
0: Удивительно, да. По телеметрии ты уже видишь, где ты, ну, медленнее ехал. На каких поворотах надо потом прибавить.
1: Такой анализ.
0: Анализ, да. Как змейка у тебя идет, вот телеметрия. Так, и дальше, где вы были, да?
1: Дальше весы.
0: Весы.
1: Апекс поворота. Сегодня вам удастся оказаться в нужное время в нужном месте.
0: Да. Скорпиончики.
1: Слик. Максимально эффективны, но только если никто не льет воду на ваши планы.
0: Да, слик – это как раз большая такая жевательная резинка, которая называется щин-щин. Вот это слик, да, гладкая такая, знаешь. Так, стрелцы.
1: Гоночный болид. Стоите дорого, выглядите красиво, едете уверенно.
0: Мое сердце болит. Козероги.
1: Клетчатый флаг. Видите цель, не видите препятствий и уверенно движетесь к финишу.
0: Кстати, в Формуле-1 обычно это звезды разные машут. О, а ты знаешь, махают, уже все разрешили.
1: Махают?
0: Да, то есть...
1: Я помахал. Я помахаю.
0: Да, я махаю, я машу. То есть теперь...
1: Машу.
0: Да, махают, можно теперь сказать, прикинь.
1: Я махаю, Маша.
0: Да? Машу, я махаю тебе.
1: Отлично.
0: Маша,
1: просто.
0: Я машу. Или ты машу.
1: Позвонишь мне, это тоже разрешили.
0: Серьезно?
1: Это же давно.
0: Не, мне не позвонили по этому поводу. Так что мне пока не звонят.
1: Ты пока звонишь, да, не звонишь.
0: Да, не звоню, не звоню, да. Так, козероги были? Значит, водолей.
1: D-R-S.
0: О, да.
1: Неожиданно получите преимущество там, где еще вчера его не было.
0: Сейчас это называется straight mode. То есть DRS уже...
1: Устаревшее понятие.
0: Да, уже... да, уже
1: так
0: уже...
1: вот машем и махаем.
0: Не, маш, они еще не... Маш, махат. Господи, как это правильно сказать? Мы можем машать. Господи!
1: Машать? Нет, мы не можем.
0: Я махаю и машу. То есть и так можно теперь. Так, рыбы есть, да?
1: Шпилька. Сегодня вы сможете выйти победителем даже из крутых поворотов судьбы.
0: Угу. Это поворот на 180 градусов. Вот. Медленный поворот. Ну что ж, это все, да, сегодня, да?
1: А змеиносцы?
0: Неужели? О, змеиносцы, welcome!
1: Радиосвязь команды. Раздаете советы, комментарии и указания даже тогда, когда никто не спрашивал.
0: Когда-то во время гонки Формулы-1 они забыли включить гонщику радио. И я всю бурду, которую обсуждали, он это все слышал. И едет, ребят, вы уверены, что мне это надо все слышать? И мы там кости промывали.
1: За спиной, да?
0: Да. Ну что ж, это шоу «Разбудилники». И только что был мемоскоп. Зиба-зиба вам всем за внимание.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Вернем на карту. Вернем рублями. На твою карту 10%. Вернем рублями.
5: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
14: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актодиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
3: Up the next.
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Йоу, камон, это урок уличного английского с Джейм Саймоном в рубрике ABC-дишка.
2: Причем, Катя, это разговариваете еще и с жестикуляцией, то есть соответствующей.
1: Конечно. Я готова выучить какое-нибудь модное уличное словечко или целое выражение.
2: Вау, интересно, вот давно, долго жила без этого слова, и не знаю, оно тебе понадобится или нет в дальнейшем. Но в моем мессенджере DJ MC Simon можно потянуть свой английский сленг, проходя квизы с тремя вариантами ответа. Например, там есть такой квиз. Катя, что такое патути?
1: Патути?
2: Да, патути.
1: Это что-то о пути и забудь? Это что-то из мультика?
2: У меня так нравится такой вариант, но тут три варианта будет. К сожалению, такого варианта здесь нету. Мороженое, попочка, накачанные губы. Что такое патути?
1: Патути.
2: Да, патути.
1: Ну, наверное, накачанные губы.
2: Накачанные губы. Так, включай.
1: Какие патути?
2: Звук победы.
1: Мимо.
2: I'm sorry. That's the wrong answer. Так, патути – это не накачанные губы. Патути, скажу так, очень интересная история у этого слова. Патути. Оно появилось где-то в начале 20 века как шутливое искажение слова potato, то есть...
1: Картошка.
2: А к середине 20 века патути уже стала ласковым обозначением возлюбленной или привлекательной девушки. А сейчас патути широко используется в сленге для обозначения ягодиц.
1: Ага, пятой точки.
2: Да, попочка – это патути. Так что от картошки до попочки за 100 лет.
1: Ну, кстати, картошка позволит отрастить себе патути.
2: О, вот какая связь ты нашла. Какую связь ты нашла. Вот. А, ну, не удивлюсь, если через 100 лет патути станет огородным хреном.
1: Что?
2: Огородный хрен. То есть сначала же был potato, овощ.
1: Так.
2: А к овощам вернется. То есть огородный хрен. Патути.
1: Сделаю ей комплимент. У тебя такие патути.
2: Какие же патути, а? Ух, мама мия.
3: Ну, как настроение?

0: прогноз на DFM.
1: Давай.
2: Рэп-прогноз.

0: погромче. Good morning, мир! У меня все короче.
1: Реклама на
2: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
3: Предложение ограничено до конца июля.
4: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54-54-54.
5: Только до конца месяца. Ликвидация «Джили Атлас» в «Мартен» от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. «Джили Мартен», Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
6: Ремонт и обслуживание китайских авто 503773. Если сервис, то S-сервис.
7: Настоящие рамные внедорожники Тэнк уже в Вологде. Тэнк Мартен. Окружное шоссе 33 75 57 57.
8: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
9: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
10: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 560-98.
11: Акция действует до конца июля.
12: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
13: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Stokova.ru. Бытовая техника по низким ценам. Stokova.ru. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Час будильники на радио DFM. Бум! Шакалака! Здорово! Дитусовка! С утра все мы супергерои по имени Человек-Вялость. Но хватит гипнотизировать потолок и подключайся к Powerbank Show!
1: Разбудилники! Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: Я братуха от другой мамы. Диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. Вот что я про себя поняла. Если мой новый знакомый говорит, что любит музыку, или фильм, или книгу, которую я люблю, я думаю, все, ну, сработаемся, подружимся. Мой человек.
0: Есть коннект, да?
1: Есть коннект. У тебя есть какой-то вот такой быстрый тест на понимание твой, свой, чужой, скажем так?
0: Ну да, и по кинчикам тоже, по музле. Но по питанию еще бог с ним. То есть, если человек не ЗОЖ, ну, ничего страшного.
1: Спасибо.
0: Мы сойдемся без проблем. Без проблем. Ну вот, иногда и по шмоткам тоже, кстати.
1: А есть, что наоборот, тест, ну, точно мимо. То есть вряд ли мы там законнектимся. Но это, опять же, кстати, через музыку я могу понять, честно говоря.
0: Вот этот нездоровая привычка там, где с дымом связано.
1: Ага.
0: Блин, мне не очень в кайф. То есть я представляю, то есть если вдруг будем жить вместе, а я буду пассивно...
1: Это не про отношения, это скорее вот коллеги, друзья.
0: Тогда вот все, больше ничего нет. У меня больше нет претензий.
1: Нет претензий. Очень легко стать другом Саймона, ребят. Просто будьте. Просто проявите инициативу познакомиться, и вы лучший друг.
0: То есть у меня прошивка всегда сработаться с человеком. То есть я всегда ищу именно... Ну, как бы слово объяснить? Я давно научился быть хорошим соседем.
1: Ага.
0: Вот, так что... Коннектимся по лубосу.
1: У тебя новое прозвище. Хороший сосед.
0: Хороший сосед.
1: Заявки на пробушку. Если что, готовы принимать. Группу ВКонтакте под последним постом. Отмечайся. Как тебя зовут? Где ты живешь? Кого будем будить?
0: Да, я уверен, что коннектимся с тобой. Так что действуй. Вперед. Наш мессенджер для тебя. Наш ВК для тебя. Все как любишь. А через одну песню мы вернемся и начнем. Это шоу
1: «Разбудилники».
0: Радио Ди.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: А я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Мы получили заявки на пробушку группы ВКонтакте под последним постом. Я заберу отсюда.
2: Окей, а смотри, откуда я забираю. Это наш мессенджер, ladies and gentlemen. Сибири-бам-бам-бам. Так, что у нас здесь есть? Пишет Катя. Это не Бодровочка. И не Боброва даже. То есть мы же знаем, что есть вот такая фамилия Бобровая, да, правильно?
1: Конечно.
2: Вот. Так что... Разбудите, пожалуйста, мою дочь Арину. Она большая молодец. Едет на соревнования по гимнастике. Ух ты! И готовится войти в сборную. Горжусь тобой. Это вообще...
1: Так, самое время пожелать по-африкански удачи человеку. Сегодня ты уже озвучивал.
2: Окей. Но я озвучивал, но...
1: Ну, ни пуха, ни пера, понятно.
2: Нас сюда подходит, как ты думаешь? То есть пусть ветер подует и откроет куриную попочку твоим врагам.
1: Идеально подходит для гимнастики спортивной. Идеальное событие, куда вписывается это выражение, ты не найдешь.
2: Ветер, который не с моря дул, да? Откуда дул этот ветер, который поднимает юбки у курочки? Я не знаю, ну ладно, окей.
1: Ну, желаем удачи.
2: Пусть будет удачи. Так, какой бы трек залит-то этот, девочки,
1: который... Спортивной гимнастики?
2: Да, который катается...
1: Катается.
2: Ладно, смотри, вот так будет художественная гимнастика, правильно, да?
1: Угу.
2: Когда художник, да,
1: когда
2: именно...
1: художник...
2: Который занимается гимнастикой.
1: Зарядка, да, занимается.
2: Окей, смотри, попробуем.

0: Аштика. У меня аж диска вышла из чата.
1: Разбушка нужна всему спортзалу в Подольске. Все с тренажера на тренажер еле-еле переходят. Жалуется Григорий.
0: Тренажеры еле-еле-еле, да?
1: Давайте там поактивнее в Подольске. Тренажерки.
0: Окей. Тренажеры! Let's go!

0: Ну что ж, все, да?
1: Нет.
0: А, еще работаем?
1: Да.
0: Ух ты, я забыл. Так, Алексей написал у нас в мессенджере: «Разбушка нужна срочно мне, потому что работал всю ночь, а я на вахте», это в скобках он уже пишет, «далеко от дома, скучаю».
1: Мы тебя согреем.
0: Да, и разбудим.
1: «Поздравьте с днем рождения мою сестру Анну», пишет Ольга. «Она приехала ко мне в гости на неделю». Вот как раз неделю, говорит, и будем отмечать.
0: Окей.
1: Это по-нашему.
0: Оказывается, трек уже специально для этого есть. Он называется «Мой сон». Слышала?
1: Нет.
0: Сейчас поймешь.

0: эфира 8-495-956-101-2. Звони и забери фирменный мерч от Радио Диафан.
1: Если не запомнил я номер, значит, виноват мой сон.
0: 8-495-956-101-2.
1: Oh yeah. А это шоу

0: реклама. Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 101-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперлинии. Ленте только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
11: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в кредит. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
12: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
13: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
15: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
16: Welcome back, and right now...
17: А теперь тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что Радио DFM.

0: народ! Если ты проснулся, а лицо все еще буферизируется, бодро пожаловать в добудительное шоу
1: «Разбудилники».
0: Здесь отрадненько и добудительница Катя Бодрова.
1: Африканец диджей Саймон.
0: Каждые 5 секунд кто-то случайно включает фронталку снизу и пугается своего тройного подбородка.
1: Это я каждое утро.
0: А мы что делаем? Играем в 5 сек.
1: Играем совместно с Алисой из Москвы. Алиса, привет.
0: Алиса, в стране чудес.
2: Да. Доброе утро.
0: Привет. А ты из страны чудес, нет?
2: Можно так сказать. Я на дачном участке на стройке.
1: Окей. А что с фронталкой? Бывало у тебя такое? Вот этот вот виск.
0: Было?
2: Была.
0: А, то есть именно снизу, ну, включала и...
1: И пугалась, и пугалась собственного отражения.
0: Да, или тройного подбородка,
2: мне
0: собственно.
2: Мне кажется, это было у всех.
1: Ну да.
0: Даже у пацанов, кстати, тоже бывает, да. Ну, то есть эта камера никого никогда не снимает нормально, ваша фронталка, особенно снизу.
1: Ну, этот страх длится буквально 5 сек. Потом ты осознаешь, что это ты, все в порядке, и это просто неудачный ракурс.
0: Ну и, конечно, подбородки надо гордиться же. Это же моя прелесть.
1: Все три.
0: Да, все три, да.
1: Ровно так и называется наша игра. Три подбородка. Нет, 5 сек. А что будет происходить?
0: Надо новую игру так назвать. Три пара подбородка, знаешь, колцы...
1: Кольца Венеры.
0: Кольца Венеры.
1: Ни за что. 5 сек. Что будет происходить, Алис? Мы тебе называем разные категории, а ты к этим категориям по 3 слова. Категория 5. Задача ответить на 3 из 5. Справишься, заберешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Понятно?
2: Понятно.
0: Ну, кстати, пока к игре готовишься, чем занимаешься? Ну, ради интереса. То есть ты кто по профессии?
2: Ой, я сейчас в декрете, вот в данном случае занимаюсь ремонтом, потому что мы не так глупили давно участок, и вот я здесь одна буквально провожу с ребенком и без мужа. Работает, я тоже, можно сказать, работаю.
0: Ну, декрет — это целая профессия, на самом деле, вообще. Но ни пуха, ни пера, красавица. Давай, держись.
1: Ну что, начинаем, ребят?
2: Спасибо.
0: Да.
2: Спасибо.
0: Ну что, погнали, удачи. Назови 3 предмета, которые есть в машине.
2: Собака, которая головой трясет, руль, сиденье.
0: Прикольно.
1: Собака, которая головой трясет, это хорошо.
0: Я сначала слышал собаку.
2: Которая на панельке.
1: Алис, я миллениал, ну кому ты объясняешь, конечно, я знаю.
0: Мы в курсе, да.
1: О чем ты? Назови 3 вида зеленой еды.
2: Брокколи, яблоко, авокадо.
0: А я тоже хотел сказать. Ну, молодец, кстати, неплохо играешь. Отлично.
1: Финальная категория.
0: Так, назови 3 вещи, которые раздражают во второй половинке.
2: Храпит, громко высмаркивается.
1: И все. Нет больше недостатков у человека. Я надеюсь, твой муж нас не слышит.
2: Много работает, пусть будет.
1: Тогда слушайте, мы...
0: Он включает тромбон. Но, кстати...
1: Не поместились мы в таймер.
0: Не поместились, да?
1: Да, то есть еще задание.
0: Один круг, да?
1: Угу.
0: Окей.
1: Итак, назови 3 вещи, которые можно сломать случайно.
2: Палец, второй палец, третий палец.
1: Как человек хотел выиграть просто.
0: Вот это ты выкрутилась вообще. И палец выкрутила.
1: Блестящая игра. Что, поздравляем тебя, Алис. Ты побеждаешь и забираешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Victory!
0: Ну что ж, теперь пальцу передай привет. А то ты уже прищемила.
2: Всем передаю привет, особенно моему мужу, который правда много работает, и я ему за это очень благодарна.
1: И правда сильно храпит. Москва, включи тусовку.
0: Ну, как настроение?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Катя — это Екатерина, а батя не...

0: Парисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. Стройландия. Для дома и больше.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Где

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Нет трек», где Сай ставит треки, которые гуляют по просторам интернета максимально активно в последнее время. Что за трек послушаем сегодня?
3: О, сегодня, то есть в сегодняшнем выпуске покажу два трека, которые обрели невероятную вторую жизнь и завирусились спустя годы после релиза. Да, иначе говоря, зумеры вдруг о них узнали. Вот, и они приобрели вторую жизнь. Ну что ж, первый у нас будет... Ой, what? Подожди, не торопись. Так, первый нет трек, это The Weeknd, Die For You. Изначально эта песня была просто любимым треком фанатов на альбоме Starboy 2 штуки 16 года. Но несколько лет спустя ее ожили тренды.

0: ТикТоке. Такой нереальный рост в соцсетях подтолкнул The Weeknd выпустить официальный ремикс в 2013 году, который в итоге добрался до первой строчки самого престижного чарта в мире Billboard Hot 100 7 лет после релиза.
1: Слушаем?
0: Да, слушаем.

0: Ну что ж, вот так, зумеры. Они же как археологи, да? Откапывают трек 7-летней давности, сдувают пыл.
1: И нам же о них напоминают.
0: Да. И кричат: ой, зацени, новинку нашел. Ну что же, следующий не трек, это Kate Bush, Running Up That Hill. Ты точно знаешь. Running up the hill.
1: Конечно. Вот. Ты напел хорошо.
0: Ну, более-менее корявый, но видишь, вот, ты меня понимаешь. Так, он был выпущен в 1985 году. Трек взлетел в мировых чартах в 2022. То есть после того, как он прозвучал в ключевой сцене 4 сезона культового сериала «Очень странные дела». Да. Всплеск популярности, то есть в итоге-то, что этот всплеск популярности открыл песню для зумеров, что позволило ей побить рекорды стриминга и возглавить британские чарты спустя 37 лет. 37 лет.
1: Никогда не поздно стать популярным.
0: Да, после дебюта. Ну что, слушаем, да? Вспомним, да, трек? Окей.

0: Сериалчик не смотрела?
1: Нет, очень странные дела, как ты мимо меня прошел. Но я знаю, что это саундтрек такой, один из главных.
0: Ну, начни. Мне кажется, тебе понравится.
1: Да?
0: А если вдруг не понравится, я тебе расскажу, как смотреть.
1: Как сделать так, чтобы понравилось?
0: Да.
1: У меня нет шансов, что мне не понравится, да?
0: Ну, хотя на свой вкус и цвет, но он неплохой сериалчик такой. Вот. Ну что ж, вот так сидишь на пенсии и пьешь чай, и тут зумеры в ТикТоке обеспечили тебе безбедную старость, да?
1: Зипа-зипочки, зумеры.
0: Ну что ж, Кейт Буш, шоу «Разбудилники», корсетная Катя.
1: И тот самый Саймон.
0: Да, вот там Катя Буш, а у нас Катя Бодрова. Зипа-зипа за внимание! Это шоу «Разбудилники». Мне твой «Р» так нравится. Дай поносить. «Разбудилники». Ой, пойдем, Катя.
2: Это шоу «Разбудилники».
3: Саймон
1: и Катя.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Апринансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы «Хайнц» в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
4: в «Ленте».
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». «Яндекс.Еда» – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: «Сан Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: «Сан Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
10: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
11: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актодиция 16+, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: Чик-чик-чик-чик, бум! Йоу, Ди-спортзал! Это ПП спортивная часть шоу «Разбудилники». Ничего, пью чай, да, с печеньком. Так, в студии ПП Фитоняша, Катя Бодрова.
3: Поэтому бери печеньку с глаз моих долой. И диджей Саймон.
2: Печенька долой. Если твой пресс пока существует только в новостях и газетах, не переживай. Готовый мозг к мотивации в рубрике «Форма в норме».
3: Сегодня расскажу про три супер элементарных, легких лайфхака, которые помогут тебе держать себя в форме.
2: Ага, то есть без печеньки, да?
3: Полезные привычки. Элементарные. Готов?
2: Да, ready, steady, go!
3: Лестница вместо лифта. Привычка, которую освоил Саймон.
2: Да, вообще!
3: Всего 5-10 минут подъема по лестнице в день могут заметно улучшить работу сердца, увеличить общую физическую активность без отдельной тренировки.
2: Учитывая то, что мы находимся на 8-м этаже, каждое утро охранники на меня смотрят через монитор, как ненормальные.
3: Вскарабкивает на рабочее место Саймон и не ездит на лифте, в отличие от меня.
2: Но ничего, ты скоро подключишься, я уверен, да.
3: А кондиционер полезен для фигуры, если вы не знали. Оказывается, небольшое снижение температуры дома до 18-20 градусов может заставить организм тратить больше энергии на согревание.
2: 18 градусов, это даже холодригес. Да?
3: Спать, кстати, советуют именно при такой температуре, 18-20.
2: Не, я по старинке, 26 градусов.
3: Ну, не хочешь терять калории, не теряй.
2: Ну, и калории я по лестницам уже теряю.
3: Ну, и финальная привычка очень необычная, вы готовьтесь. Стоять на одной ноге, пока чистишь зубы.
2: Это чтобы потом кайти доломат мои коленки.
3: Такое простое упражнение тренирует чувство равновесия, укрепляет мышцы стоп, голени и корпуса, а также улучшает координацию.
2: Кстати, недавно же был такой челлендж, где чувак там балансируется на одной ноге и еще и успевает снимать клипы.
3: Клипы на одной ноге?
2: Ну вот так и стоят вот.
3: Да, поняла.
2: Это же был челлендж.
3: Это из йоги.
2: Из йоги, да. Ну, то есть, причем это делает не только йоганутые, а еще и вот, то есть все.
3: Поэтому, пожалуйста, чистишь зубы, встань, будь добр, на одну ножку.
2: На одну ножку, хорошо. Если завалился, вот я именно вот пытался быть в тренде.
3: В общем, будьте здоровы.
2: Зиба-зибачка.

0: прогноз на DFM.
1: Сибири-бам-бам-бам.
2: Рэп-прогноз.

0: громче. Good morning, мир! У меня все! Короче!
1: Реклама на
2: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
3: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50-50-19.
4: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
5: Замена масла в двигателе. Бесплатно. В «Курс авто». 2020-17. «Курс авто». Компьютерная диагностика и автоэлектрик. «Курс авто». 2020-17. «Курс авто». Работаем с НДС.
6: Акция действует до конца месяца.
7: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин «Тесла Койл». Новгородская 2А. Правый цоколь.
8: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
9: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33 75 57 57.
10: Телефон рекламной службы радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники», и сегодня мы создали разбудильнический язык. Узнали, что в Африке желают вместо удачи. Саймон, можешь напомнить?
2: Пусть ветер подует и откроет попочку, ну, куриную попочку твоим врагам.
1: Звучит угрожающе. И выяснили, как стать другом Сая. Просто будь, элементарно.
2: Существуй, и все.
1: Этого достаточно. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит заставка любимого сериала, не перематывай, кайфуй.
2: Даже руки не поднимаюсь. Абсолютно. Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный. Перец Акбала, о, Мэри Укуланджа. Ди народ, желаю, чтобы холодильник всегда был полным, а рабочие чаты пустыми. Во всех соцсетях я DJ MC Саймон. До скорой встречи. Люблю, не могу. Пока-пока.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Всем привет, друзья! С вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий на радио DFM. И в ближайшее время целый рассадник талантов. Себя, конечно, не считаю. Здесь и каскада, которая знает о ритме все или почти все. Баста, от чьего голоса мурашки живут своей жизнью. И, конечно, Дэвид Гетта, который, как и я, безумно любит яичницу с медом и зажигательные биты. Попробуйте, никуда не убегайте, все только начинается.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов? Тебе это известно?
3: Да, за мой счет.
2: Все, банкет.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама. On DFM.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
5: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
6: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: 30% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
5: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM.

0: Настало время поиграть и выиграть наш фирменный мерч от Радио DFM. Буду дарить вам подарки. Плюс 7495-956-112. У нас все по-настоящему и по чесноку. Можете перекусить чесноком и начать дозваниваться прямо сейчас. Только не дышите на меня. А плюс 7495-956-112. Звоните, я жду.
1: Реклама на DFM.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Мам, мне было не страшно.
5: Ваш ребенок боится лечить зубы? В Da Vinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года Da Vinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». «Яндекс.Еда» – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актодиция 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Сан Йонг, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Показано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: А дальше тусовка.
5: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Итак, у нас Елена на проводе из Вологды. Будем играть с ней, разыгрывать наш фирменный мерч от Радио DFM. Лен, привет! Как настроение?
1: Привет, привет! Настроение супер!
0: Я безумно рад. Вот скажи нам, дорогая, что для тебя самое важное? Сколько мужик зарабатывает или все-таки духовная составляющая, ментальная близость? Расскажи нам всем.
1: Самая важная — семья. У меня вообще самый лучший муж, он у меня хорошо зарабатывает, и ментальная связь у нас. В общем, у нас все супер.
0: Так, хорошо.
1: Все важно.
0: А если бы он зарабатывал бы 12 тысяч рублей в год, он был бы хорошим и классным, честно, Лен?
1: Он бы хорошим и классным был, но пришлось бы зарабатывать мне. Или второй вариант — его мотивировать на то, чтобы он старался, зарабатывал больше для меня и для нашей семьи.
0: Я безумно за тебя рад, ему очень повезло. Теперь давай играть. Смотри, правила. Я назову тебе за 30 секунд 6 действий, словосочетаний, идиом, которые тебе нужно будет воспроизвести звуками. За 30 секунд. Ты готова?
1: Звуками?
0: Конечно, звуками, Елена. За 30
1: ладно,
0: секунд.
1: Будем пробовать.
0: Давай, погнали. 3, 2, 1. Счастливый осел. Мы ждем, Елена, счастливый осел. Как звучит?
1: 4, осел.
0: Счастливый осел, счастливый осел. Может, что-то такое.
1: Счастливый осел.
0: Ладно, ты будешь повторять, я чувствую. Недовольный муж. Как звучит недовольный муж? Вот так, хорошо. Ты выиграла в лотерею.
1: Ура!
0: Это было 100 рублей.
1: Так себе.
0: Поющая чайка.
1: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
0: И как звучит прием в карате?
1: Я.
0: Все максимально коротко и ясно. Лен, ты большая молодец, мужу повезло. Поздравляю тебя не с 8 марта, а с победой. Дарю тебе нашу фирменную кружку. Будешь из нее супер пить, да людей напевать. Кому приветы?
1: Привет всей Вологде. Привет моей семье Степанян. Всех люблю. Всем хорошего настроения и жаркого лета.
0: Спасибо тебе огромное.
2: Реклама на DFM.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
6: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде 70 72 82.

Рубрика «Курам насмех». В Великобритании кота назвали «Сэр Пушистые Штаны III, повелитель дивана и завоеватель лазерной указки». Ветеринарная клиника отказалась вписывать это в карточку, сославшись на нехватку места. Хозяин, конечно, подал жалобу за дискриминацию по титулу. В итоге клиника сдалась и теперь выкрикивает полное имя в очереди, вызывая приступы смеха у всех посетителей. Я думаю, наши ведущие недалеко ушли от этого кота. Скоробогатый, крот, всемогущий. Это, знаете, бременские не музыканты. Правда, сами смеемся над собой, больше никто над нами не смеется. И вы, друзья, далеко не уходите. Впереди у нас, как всегда, только хиты и розыгрыш фирменного мерча от Radio DFM. Конечно, не переключайтесь.

0: Ну что, давайте поиграем. Номер нашей студии очень простой. +7 495 956 101 2. Если у вас есть деньги, слава и чай с малиной, но нет фирменного мерча от Радио ДФМ, самое время это исправить. Звоните мне прямо сейчас. +7 495 956 101 2. Я весь в предвкушении.
1: Реклама на
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: И

0: Итак, до нас дозвонился Андрей из Волгодонска. Будем разыгрывать с ним наш фирменный мерч от Радио DFM. Привет, друг, как жизнь?
1: Привет, привет. Так, все отлично.
0: Я безумно рад. Расскажи нам, знаешь что, Андрей, вот мужчинам дай совет, мне и всем остальным, какие самые главные качества должны быть у мужика, чтобы все девчонки западали?
1: Ну, чтобы за свои слова отвечал.
0: Прям как бригада. Ты не бригаду там смотришь?
1: Нет.
0: С детства до конца вместе. Ладно, давай теперь поиграем. Слушай ситуацию. Вечером ты гуляешь по Волгодонску и встречаешь своего школьного товарища. Это Лионель Месси. Вы поболтали, и у него рейс через 3 часа. Теперь тебе нужно за 30 секунд назвать 6 причин, которые заставят Лионеля Месси остаться в Волгодонске и переехать туда жить со своей семьей. За 30 секунд 6 причин. Лео, ты готов?
1: Да.
0: 3, 2, 1, погнали!
1: Новое футбольное поле, красивая набережная, красивая атомная, финляндское водохранилище, где можно искупаться.
0: Ага. Он так этого ждал?
1: И недалеко станица Романовская, у нас ротонда есть красивая.
0: Угу.
1: И
0: последняя.
1: Небольшие очереди с бензином, от которых он точно...
0: Вот это хочет. Да! Да, я уверен, что Лео просто уже летит. Волгодонск переезжает. Я тебя поздравляю, Андрей. Ты большой молодец. С победой на чемпионате мира. Нет, с победой не поздравляю. Поздравляю на радио DFM с победой. Дарю тебе нашу фирменную кружку. Будешь из нее пить. Да не напивайся. Кому будем передавать приветы?
1: Да, передаю привет всему Волгодонску. В частности, кто меня услышал по голосу.
0: Угу.
1: Всем родным, близким. Ну и все. И самый главный привет тебе.
0: Спасибо огромное, Андрей. Ты еще забыл передать привет Лео Месси.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 20, ночью до плюс 13. Ветер северный до 3 метров в секунду.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
5: DFM. Все для сварки вместе одном. Называется Вером. Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания Вером. Комсомольская 4. Телефон 54 67 48.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ. Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: Рубрика «Курам насмех». В Британии утки захватили городской парк и не пускают людей к пруду. Стая уток устроили полную осаду главного водоема в Лидсе и атакуют прохожих, требуя еду. Городской совет поставил табличку «Осторожно, злые утки не кормить». Табличку, кстати, они тоже атаковали и разорвали. Честно, я думаю, что утки на ночь прочитали Карла Маркса и решили, что пруд должен принадлежать только тем, кто в нем плавает. И, видимо, создали ОПГ. Такой, знаете, пернатый рэкет, где плата булочка, а лучше булочка с маком. Ну, а мы брать с вас ничего не собираемся. Наоборот, только дарить позитивное настроение и подарки. Это Радио DFM. Не переключайтесь.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Broken Strings. Это Алан Уокер, Изабел Малкман и Кэтрин Райан.
1: Второе место.
2: Серебряным призером тогда стал трек New Religion. Это Биби Рекс и Faithless.
1: Первое место.
2: А вот главным треком прошлой недели оказался Body Talk, Али Фабан и Рене Миллер.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
3: DFM Top 30.
1: Реклама.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
9: Категория 16+.
1: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
3: On DFM.
10: DFM.

0: А теперь давайте поиграем, все очень просто и легко. Берем телефон, звоним, играем и получаем подарки. Плюс 7-495-956-1-2. Как говорится, лучше 100 раз позвонить, чем один раз не дозвониться. Номер нашей студии очень простой. Плюс 7-495-956-1-2. Набирайте.
1: Реклама на Дифа. 中国汽车的维修和保养
2: Ремонт и обслуживание китайских авто 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: Последняя распродажа июля на стройландия.ру. Только с 24 по 26 июля скидка 15% на все. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
4: ООО «Стройландия.ру». 46-09-61. Город Оренбург. АЭС автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
5: 15+. Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
6: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
7: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
8: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 2500. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО «ПТ» не оферта.
5: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. УГРН 101-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 184-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК «Стадиум». Билеты на сайте dfm.ru. 15+. А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: У нас на проводе Иван из Томска хочет сразиться со мной за фирменный мерч от Радио ДФМ. Привет, друг, как твое настроение, Иван?
1: Привет, Борис, привет, ДФМ. У меня настроение огонь, отличное.
0: Теперь у меня тоже огонь. Вопрос, Иван, идеальная женщина одним словом, поведай.
1: Любимая?
0: Любимая, я с тобой согласен. Ладно, теперь давай поиграем. Любимая немножко подождет. Представь такую ситуацию. К тебе в магазин пришла Моника Белуччи и приглашает тебя на свидание. А у тебя жена, дети, любимая, внуки, правнуки. Тебе нужно за 30 секунд назвать 6 причин твоего отказа пойти с ней на свидание. Короче, нужно отшить Монику Белуччи за 30 секунд. Ты готов?
1: Ну, давай попробуем.
0: 3, 2, 1, погнали.
1: Первое, это ресторан закрыт. Второе, я не чистил зубы. Третье, у меня нет одежды. Четвертое, вообще погода. Ну, то есть дождь на улице.
0: Да.
1: Пятое, не хватает бензина, чтобы доехать до ресторана. И шестое, все, время закончилось. На свидание.
0: Блин, Иван, ты просто... У меня нету слов. Ты знаешь, я думаю, что жена сейчас тебя боготворит, а друзья просто ненавидят. Я тебя поздравляю, дарю тебе наш фирменный мерч от Радио ДФМ. Кому будем передавать привет, и друг мой?
1: Спасибо, Борис. Привет всему Томску. Всем, кто меня слышит, кто меня знает. И транспортной компании одной БС.
0: Спасибо тебе огромное. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я смеюсь сам над собой и вам не советую.
2: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 20 и, возможен, небольшой дождь.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Так долго ждали, и она наконец-таки пришла. Я про пятницу, конечно же. А вот что касается лета, то оно вроде бы как есть, и его вроде бы как нет. Потому что кажется, что тепло, а местами не очень. Короче говоря, японцы пошли еще дальше в этом вопросе и создали человеческий холодильник. Это такая металлическая кабина, в которой постоянно поддерживается температура в 15 градусов. Что означает, что в ней можно сидеть, спасаясь от жары. Но правда недолго, так как во избежание переохлаждения кабина автоматически выключается через 20 минут. Ну или можно воспользоваться ключевой фразой, в конце концов.
1: Холодно. Я замерз.
0: Всем бодрого доброго! С вами уже Артем Скоробогатый. Скоро обязательно разыграем наш фирменный приз. А пока я желаю вам легкого окончания рабочей недели.
2: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. И с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
5: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-м.ру». Реклама ООО «ПД». Не оферта.
7: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
8: Категория 16+.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: DFM.

0: я расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с Татьяной. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, вас уже можно поздравить с окончанием очередной трудовой рабочей недели?
1: О, да. У меня как раз день рождения. Мы сегодня с подругами идем в ресторан.
0: Сегодня? День рождения у вас! Так аплодисменты же! Ёлы-палы, а вы молчите! Ну, конечно! Замечательно, но сердечно, искренне поздравляем и желаем всего самого наилучшего. А пока... Ой, мне что-то как становится совестно. Если вы не одержите победу, я ж потом буду весь вечер думать об этой ситуации. Надо вам подарить приз от Радио ДФМ. Так, сейчас подумаем насчет
1: подсказок. Так, давайте скорее постараемся.
0: Хорошо.
1: Побольше и подороже.
0: Насчет подороже не знаю, но он точно будет горячо любимым, этот приз, потому что он будет нашинский. Фейк ньюс, Татьяна, у меня для вас готовы три новостных заголовка, которые прямо сейчас я вам, собственно говоря, озвучу. А вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете в качестве подарка на день рождения что-нибудь классненькое от нас. Итак, российские врачи, Татьяна, заявили, что трудоголизм сокращает жизнь на 25 лет. По-вашему, это правдивый заголовок или нет?
1: Нет.
0: Трудоголизм сокращает жизнь на 25 лет. Разве нет?
1: Ну, я бы, конечно, ответила бы, я считаю, что да. Но врачи, понимаете, вот тут смущает врачи.
0: Угу.
1: Врачи.
0: И ваш окончательный ответ какой?
1: Вот я бы, наверное, тогда сказала бы, да, давайте будем, пусть я буду права, да.
0: Вы всегда должны быть правы. В Костроме анонсировали фестиваль «Голос болота», Татьяна.
1: Угу.
0: Да.
1: Ну, я верю.
0: Ну и в Америке, собственно, вывели генно-модифицированных коров, дающих в два раза больше молока, без потери качества.
1: Ой, вот это неправда.
0: Слушайте, вы такая молодец, что я вас поздравляю! Потому что у вас сегодня день рождения, и мы, как говорится, пошли к вам навстречу. Нет, вы везде и во всем действительно оказались правы, и я вас с этим поздравляю. Во-первых, во-вторых, конечно же, с днем рождения. Забирайте наш фирменный приз от Радио ДФМ.
1: Спасибо.
0: И можете поздравить себя лично или передать кому-то еще привет.
1: Так, я передаю привет всем врачам и химикам, физикам, лаборантам из ПИТ-центра города Воронежа. А конкретно Анжелике Русовой, моей подруге, доктору Славику и девочкам всем.
0: Вот доктор Славик мне особенно понравился.
2: Реклама на
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июля.
6: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
10: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Оксадиться 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКН 102-773-988-54-58.
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК «Стадиум». Билеты на сайте dfm.ru. 12+. А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Ну и прямо сейчас предлагаю такие всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1790 году во Франции впервые в истории документально зафиксировали падение метеорита на Землю. В 1938 в продаже появился растворимый кофе, а в 1956 был основан самый северный город Московской области – Дубна.
1: Город в сказках, город мечта.
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 20 и возможен небольшой дождь.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Вы знаете, пятница никогда не приходит одна. Да и вообще, этот год, право, не перестает нас удивлять масштабными камбэками. Теперь вот настала очередь Destiny's Child. Спустя более 20 лет после выхода последнего альбома группы девушки готовит релиз ранее не издававшихся ремиксов. Как сообщается, послушать их можно будет уже в августе.
1: Будем ждать.
2: Будем ждать.
1: Будем ждать.
0: Ну а еще стоит дождаться игру «Что было дальше?». Чтобы что? Правильно. Выиграть фирменный приз от радио DFM. Дождитесь, пожалуйста, моего сигнала. Первыми дозванивайтесь в студию и просто отгадывайте концовочку новости. Правда, не всегда это бывает просто. Я же вас категорически приветствую. У микрофона по-прежнему Артем Скоробогатый. И я не перестаю желать вам легкого окончания рабочей недели. Объявляется небольшой перерыв.

0: Назаровым в студию дозвонился Тимур. Тимур, мы вас категорически приветствуем. Здрасте.
1: Привет, привет.
0: С пятницы вас, развратницы. Ой, поздравляю с окончанием вас очередной трудовой рабочей недели. Вы, соответственно, уже там отдыхаете или как?
1: Ну, подготавливаюсь, машина приехала на мойку мыть.
0: Ну и впереди насыщенные выходные. Это замечательно. Вместе давайте это с радио DFM. А пока, Тимур, нужно побороться за фирменный приз наш. В игре «Что было дальше?» У нас для вас есть самая нереальная реальная новость. Сейчас прямо я ее вам озвучу. Точнее, ее начало, а еще точнее предложу три варианта концовки. Если выберете правильный эфир, приз ваш. А если нет, мы слушаем ваши фирменные приветы. Тимур, дорогой человек, в Англии мужчину оштрафовали за то, что он готовчий вопрос. Чего было дальше? А вот теперь выбирайте. Оставил рядом с мусорными баками картонную коробку, собирал из уличных урн бутылки или выбросил с балкона кровать. Вот этот вариант мне больше нравится. А какой выберете вы?
1: Я думаю, да, скорее всего, с балкона кровать.
0: И что, даже больше думать не будете?
1: Ну, коробка как-то рядом с мусорными баками, я думаю, это актуально, если мусорные баки забиты, то рядышком ставят. А, бутылки собирают, за это не штрафуют, это как бы не противозаконно собирать мусор, там, бутылки в том числе. А вот кровать кинуть с балкона, по-моему, это как-то...
0: Это круто. Почему бы не выбрать этот вариант? Я с вами согласен. В Англии мужчину оштрафовали за то, что он оставил рядом с переполненными мусорными баками картонную коробку, Тимур.
2: Это безобразие!
0: Вот так вот вы долго рассуждали, по полочкам все раскладывали. Было все хорошо, но, к сожалению, не в этот раз. Уважаемый Тимур, только ваши фирменные приветы. Мы все во внимании.
1: Хорошо, да. Передаю привет Илфе. Вам хороших выходных, хорошего вечера, всего самого лучшего.
0: Чуть позже поднакину вам поводов для праздника на сегодня.
3: Реклама на
4: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353. Предложение ограничено до конца июля.
5: Жаркие летние цены в садовых центрах «Стройландии». Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. «Стройландия». Для дома и больше.
6: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Замена масла в двигателе. Бесплатно. В Курс Авто. 2020-17. Курс Авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс Авто. 2020-17. Курс Авто. Работаем с НДС.
11: Акция действует до конца месяца.
12: Зависает видео. Тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
13: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
14: Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
1: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Займы на любые цели в приложении «Корона».
2: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актуально с 16 августа на tutu.ru/6+.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 101-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
7: Welcome back, and right now. А теперь тусовка. On DFM.

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится, давайте-ка кратенько расскажу, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день Сони. И проспать все, что еще не успели проспать, или же отпраздновать день хождения по бордюрам. И добираться до всех пунктов назначения только по ним. Слышите?
1: Не смешно.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 20 и возможен небольшой дождь.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
5: DFM. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
7: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ди-Ньюс. На DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде коммунальные службы усилили работу по ликвидации подтоплений после сильного ливня. Памятник Василию Шукшину откроют в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Коммунальные службы усилили работу по ликвидации подтоплений после сильного ливня в Вологде. В областной столице прошли обильные осадки. В связи с этим бригады Вологды-Горводоканала выехали на проблемные точки. Накануне специалисты устранили подтопление на улицах Козленской, Воркутинской, Ленинградской, Пугачева и Карла Маркса. Для работы задействовано 8 специалистов и 4 единицы техники. Жители Вологды могут сообщать о подтоплениях в аварийно-диспетчерскую службу по телефонам 75 72 15 и 75 33 49. Памятник Василию Шукшину откроют в Вологде. В рамках всероссийского мотопробега «Москва-Вологда-Кириллов-Ферапонтово» в Вологде состоится открытие памятника Василию Шукшину. Установка памятника запланирована на 25 июля. Бронзовая скульптура будет открыта у кинотеатра «Ленком» на улице Пушкинской, 15. Памятник изготовлен на средства федеральной субсидии, которые выделены в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Всероссийский мотопробег пройдет с 24 по 26 июля для лиц старше 12 лет. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Ди-Ньюс. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Ты не одинок вместе с радио DFM. Ну а музыкальные новости не перестают радовать нас под занавес рабочей недели, ибо как в преддверии выхода нового альбома «Руки вверх». Аналитики тут провели исследование и выяснили, что основной аудиторией группы являются люди старше 35 лет. Наибольшей же популярностью коллектив пользуется в Москве, Краснодаре и Петербурге, а его песни регулярно слушает около 251 тысячи. Алёш. А все почему?
1: Потому что есть Алёшка у тебя.
0: Ну а у кого-то в мечтах возможно выиграть наш фирменный приз. Имейте, пожалуйста, в виду, на очереди игра «Слово дня». Как только услышите мой призыв, тут же дозванивайтесь к нам в студию. Отгадывайте правильное ударение в слове, и он ваш. Всем здрасте, мордасти. Меня зовут Артём Скоробогатый, а это...
2: Реклама.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BTO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Конфетный

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АУ «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.

0: На прямой связи грамотей Дарья. Ей собственные аплодисменты. Дарья, здрасте.
1: Здрасте, блядь, Мордастина.
0: Что?
1: Алло?
0: Да, здравствуйте. А на линии только что была Дарья. Почему вы ругаетесь?
1: Не знаю. Я дозвонился, извините, я не хотел, я дозвонился, у меня звонок прошел, и мне удивительно было как-то.
0: Да и для меня тоже удивительно было услышать вас, потому что я только что разговаривал с Дарьей, а тут мужской голос. Здрасте, мордасти.
1: Да, здрасте, мордасти вам.
0: Ладно, да.
1: Из города Томска.
0: Хорошее дело, как могу к вам обращаться тогда, мил человек?
1: Меня Иван зовут.
0: Очень приятно, Иван. Ладно, давайте быстренько введу в курс дела, потому что уже мало времени остается. Иван, у нас...
1: А я слышал, играем.
0: А, угу. Значит, у нас есть новостной заголовок, а там внутри есть слово, где вам нужно будет поставить правильное ударение, Иван. Если угадаете, подарим наш фирменный приз, а если нет, ну, послушаем тогда ваши приветы. Вот дела. Иван, эксперты назвали ранние формы рекламы... Глашатаев или Глашатаев? Вот тут нужно выбрать, где правильно поставить ударение. Давайте.
1: Ну, я гадать не буду, я сразу давайте... По-русскому у меня было три, сразу сейчас вам скажу.
0: Спасибо.
1: Давайте первый вариант.
0: Проговорите, пожалуйста, Глашатаев или Глашатаев?
1: Чего раз назовите, я это плохо слышал.
0: Глашатаев или Глашатаев?
1: Глашатаев.
0: Глашатаев, да?
1: Да.
0: Эх, уважаемый
1: Иван. Ну, это просто я не огорчился, если честно, потому что я столько раз пытался вам дозвониться, и у меня были звонки, но вот так вот, как и сегодня, кого-то вперед вызывали, так скажем, на сцену, нежели меня. Но я очень рад, что дозвонился. Всем огромный привет, кто, если меня слышит сейчас, мои знакомые. Да и вообще, в целом, город Томск. Ура, пятница, завтра выходные, дай бог, что у нас будет такая же прекрасная погода, как и сегодня.
0: Ивану нужно выговориться, я смотрю, да?
1: Я успеваю тот тайминг, который остался.
0: Иван, смотри, в чем дело, мне же нужно прокомментировать. Во всех формах данного слова ударение падает только на второй слог. Вот это надо точно знать, поэтому правильно говорить «глашатаев». Ну и если вы еще здесь, я желаю вам прекрасных выходных и большое спасибо, что вот так вот внезапно оказались в эфире радио DFM. Дарья, простите.
2: Реклама на
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
7: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
8: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
10: Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису.

0: мы уже берем от Леда все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актадиса 16-20, подобно на tutu.ru/6+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио.

0: Ритм города. При поддержке проекта «Лето в Москве».
1: Да, ну и перед тем, как попрощаться с вами аж до понедельника, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог вам рассказать, но не рассказал. Итак, лето в Москве, а это значит, что хочется подобраться поближе к воде, и если уж не скупаться, то просто хорошо и с комфортом провести там время. Для Йентова, надо сказать, в столице созданы все условия. Так, например, поплавать можно в Пионерском пруду парка Горького, где пляж украшен настоящими пальмами. В Путяевском пруду номер один, в Сокольниках, где помимо зоны для купания имеется волейбольная, воркаут и детская площадки, а также на пляжах номер 2 и 3 в природном парке Серебряный Бор, ну и заодно погонять там на различном водном транспорте.
2: Классно вообще!
1: Если же плавать в ваши планы не входит, то можно просто покататься на лодках в Большом Воронцовском пруду Воронцовского парка. Почилить на пуфах у верхнего пруда в Царицыне и полюбоваться на причал со сфинксами. Поваляться на лавках-шезлонгах на Крымской набережной музеона с видом на памятник Петру Первому, остров Балчуг и храм Христа Спасителя. Посмотреть концерт на водной сцене в Олимпийском пруду в Филях. Устроить пикник на берегу итальянского пруда в парке Радуга. Порыбачить, например, на Нижнем Люблинском пруду в музее-заповеднике Кузьминки Люблино. Потанцевать на Андреевской набережной у нескучного сада, ну или же поиграть в мини-футбол, пляжный волейбол или баскетбол у Серебряно-Виноградного пруда на Партизанской. Да уж, выбирай не хочу. На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и не скучных вам выходных.
3: До скорого.
0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 20 и возможен небольшой дождь.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на
6: DFM. Все для сварки вместе одном. Называется Вером. Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания Вером. Комсомольская 4. Телефон 54-67-48.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70-72-82.

Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ. Включи тусовку.

Control E V.

0: У нас сегодня, друзья, классные гости. Приятные всегда, классные, здорово с ними пообщаться. Много раз это было и случится вновь. У нас диджей Грув и Бурито. Ребята, привет!
1: Здравствуйте, это говорит диджей Грув.
2: Здравствуйте, это говорит Бурито.
0: Да, говорят. Добрый день. Здравствуйте. От души, от сердца, как всегда.
1: Здравствуйте, FM. Очень прекрасно и замечательно, что мы снова здесь находимся. Тем более вдвоем, по отдельности мы были, а вдвоем мы когда здесь были последний раз?
2: Вот мы сейчас как раз за пределами эфира смотрели видео, где Женя играл свою программу.
1: Да.
2: Вел. Это 14-й год.
1: 14-й год, да.
2: А мы с Ёлкой дурака валяли.
1: Я еще, у меня еще тогда была программа на радио.
0: А я помню,
1: здесь,
0: да.
1: Называлась она «Танцы для всех». Вот, и я вел эту программу и пригласил к себе Ёлку, Лизу и Гарика. Мы как раз пришли в эфир, потому что у нас была совместная тогда песня.
2: Да.
1: «Отпусти меня», клип был тогда.
0: Да, сегодня у нас, кстати, клип. Похожая, да?
1: Да,
0: причина встречи вообще.
1: Да, причина похожая.
0: Да, у вас сегодня, ну не сегодня, у вас вышел трек, сегодня мы его послушаем.
1: Да.
0: И клип вышел. Ой, получим удовольствие неистовое. Он называется «Не сейчас», послушаем мы его, естественно. Не сейчас.
1: Не сейчас.
0: Побольше, да, перед этим давайте с вами пообщаемся. Ребят, ну, у вас не первый совместный трек, так мы поняли, и не второй это точно.
1: На альбом, мы уже Гариком говорили, что у нас практически, если собрать, то есть на альбом получается. И, может быть, даже так и будет, просто пока мы не планируем очень много всяких различных проектов, что у Гарика он постоянно занят в поездках и в работе, и в концертах. Та же самая история у меня, поэтому мы стараемся как-то совместить свои графики, а альбом — это очень серьезная вещь, которая, особенно если это коллаборация совместно двух друзей и музыкантов, это всегда очень важно, важный вопрос, к которому нужно подойти очень скрупулезно.
2: Да, заготовок-то полно. Даже уже с текстами есть заготовки, там «Ангелы серых дождей».
1: Да, «Ангелы серых дождей» у нас еще есть, да, трек.
2: Есть у нас синергия с Женькой такая отличная, когда он присылает, например... Мы вообще любим делать какой-то даун-темпо, я не знаю, да, что-то в таком ключе, в таком задумчивом. И вот драм-н-бэйс — это скорее возвращение к истокам.
1: Да.
2: И такой респект всему нашему прошлому.
1: Да, и вообще, если говорить, Гарик абсолютно прав, потому что вот та вот синергия, которая есть, она включает в себя вот эту... мелодичность, настроение, которое, наверное, получается из наших каких-то вселенных, которые к нам приходят. Ну и, конечно же, естественно, мы хотим, делая свой музыкальный материал, показать себя, свое состояние, свое душевное состояние, чтобы это оно соприкасалось с слушателями, которые, допустим, слушают наши треки.
0: Ты не просто так сказал, вы друзья,
1: да.
0: Уже давно, да?
1: Да.
0: Как вам не мешает это совместному вот созданию треков? Типа, бывают моменты какие-то спорные?
2: Наоборот, всячески помогает.
0: Да.
2: Нет, это...
0: С большим уважением друг к другу, и поэтому можно, да?
1: Мы даже не сговаривались на концертах случайно.
0: Да,
1: встречаемся в каких-то городах просто, хотя не знали, что мы вместе выступаем.
0: Да вы не сговаривались, сюда сегодня пришли.
1: Да, и мы не знали, что...
0: Просто!
1: Нет, это правда, были смешные ситуации. Даже, допустим, какие-то концерты, даже закрытые, да, и не городов просто. Кто сегодня? Сегодня Бурито. Я такой, да ладно! То есть вот так получается.
0: Ну, это судьба, настоящая судьба. Ладно, послушаем ваш трек чуть попозже, а сейчас возьмем небольшую музыкальную паузу. Ребята, оставайтесь с нами.

0: Помню, Джонни только что нам напомнил, ну и мы, естественно, вернулись к вам, друзья. Это Жень Крот, всем привет, а также у нас диджей Грув, Бурито. Ребята, еще раз привет.
1: Доброе утро.
2: Hello, everybody.
0: Так, мы немножко коснулись путешествий. Бурит, ты рассказал, что за эфиром, по крайней мере, что много куда-то ездил, много где-то побывал в последнее время.
1: Да, мы как-то, знаешь, вот я сейчас... Ты сказал, я думаю, что вот последние там 20 лет я все время где-то бывал.
2: Гарри-путешественник.
1: 10 лет с Бандерас, 10 лет с Бурито, да, уже представляешь.
2: Все время куда-то, да?
1: Да, ну просто сейчас какие-то, знаешь, иногда дикие переезды. Например, сначала мы приехали в Актобе, да, в Казахстане, там границу проходя, а потом из Актобе до Каменск-Уральского. Это около 1000 километров на машинах. Вот такое прям. Да. Приехали в Каменск-Уральский, а там наводнение, и наш концерт на сутки перенесли. Ну, то есть вот такие события навсегда остаются в твоей голове. И еще в последнее время нам почему-то стало удаваться задержаться хотя бы на денек, либо на денек раньше приехать. Например, Калининград, да, замечательную мы на косе были, да, на их прекрасной.
2: Прекрасный город, обожаю еще Калининград.
1: Потом нам удалось в Северобайкальске побыть на Байкале целый день.
2: Ни разу не был, кстати.
1: Как-то вот так вот, знаешь, в последнее время мы стали видеть, хотя это два раза было, стали видеть города не просто из окна автомобиля, да, а пройтись куда-то там, посмотреть.
2: Чуть больше, чем раньше.
1: Да,
2: да.
1: Ну, это два раза было, я не понял.
2: Ну, главное, тебе понравилось, теперь можно заранее за день просто приезжать.
1: Думаю, я говорю своим музыкантам, нас 10 человек в дороге, да. Я говорю, друзья, как вы смотрите не то, чтобы следующий год тур простроить, типа на автодомах поехать в тур, представляешь, садишься.
2: Слушай, это могло
1: типа,
2: быть красиво,
1: турбас,
2: да.
1: Автодом.
2: Это колонки сразу нужно вешать, на бусик сразу колонки и все.
1: И ой, типа, хорошо. Знаешь, сначала заезжаешь куда-то порыбачить, отдохнуть, а потом...
2: Ну все, хватит, я уже хочу сильно тоже. Я готов, если кто-то откажется, давай поедем.
3: Жень, будем иметь в виду, хорошо.
2: Да, было бы круто. Так, кстати, Бурит, у тебя же концерт еще намечается совсем скоро, да?
1: Послезавтра.
2: Да, уже 26 числа. Расскажешь, поделишься?
1: Ты знаешь, у нас какой сюрприз.
2: Я пока еще не знаю.
1: Помимо того, что 26-го мы играем наш большой сольник, то еще завтра, с 25-го, мы, как секретный гость, будем выступать в депо на Белорусской.
2: Так уже что, друзья, не секретный мы,
1: это да, я...
2: Уже все.
1: Я уже, а я за... Вот я специально для слушателей DFM.
2: Пользуюсь случаем.
1: Да, открываю тайну. Завтра мы будем секретным гостем на Истоке Фест в депо на Белорусской.
2: Ой, слушай.
1: Представляешь?
2: Да уж.
1: Перед сольником прямо.
2: Подготовка к сольнику проходит. Как там?
1: Ну, обычно у нас репетиции идут просто по 9 часов. Сейчас мы еще вводили клавишника, и поэтому... Женя был...
2: Меня вводили вчера,
1: да? Я и говорю, Женьку вводили как клавишника.
2: Да-да-да. Мы же собираемся, ну, тоже не секрет, мы хотим 26-го сыграть наш трек, это будет лайв. Я встану за синтезатор.
1: Да.
2: Вот, буду нажимать соответствующую партию, которая звучит в этом треке, несколько партий, которые мы сегодня послушали.
1: Ты прекрасно справился с этим.
2: Да-да-да.
1: Дирижерская, брат, композиторская.
2: У меня и музыкальная школа, и музыкальное училище, и консерватория, и все, что там есть, все накопилось.
1: Вот диджей,
2: в этих пяти, в этих пяти нотах. Профессионал. Но мы, кстати, поговорим и про твою школу, например, но тоже чуть попозже. Сейчас небольшая пауза. Ребята, оставайтесь с нами, скоро мы вернемся.
4: Реклама на Дифа. Последняя распродажа июля на стройландия.ру. Только с 24 по 26 июля скидка 15% на все. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
5: О, стройландия.ру. 460961, город Оренбург. АЭС автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-3961.
6: 12+. В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.

Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53. Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: кто хочет стать диджакеем, кто хочет стать также телеведущим и радиоведущим в том числе.
1: Ничего
0: между прочим, у нас есть курсы радио и ТВ. Вот. И мы, помимо этого, устраиваем различные мероприятия, где наши студенты играют, заканчивают которые курсы. И, конечно же, проводим экзамены, когда уже студент отучился, у него есть 3 месяца у нас есть курс по music production.
1: А можно провалить экзамен сразу?
0: Да, провалить нельзя, но поправить всегда я поправляю в конце, принимаю.
2: Ты кого-нибудь выгонял? Говорил, уходи.
0: Нет, никогда, потому что у нас все хорошо учатся, все хорошо. Даже Гарик, мы вместе с ним один раз принимали экзамен наших студентов, да. И поэтому сейчас у нас в школе очень большая активность в плане того, что люди хотят сейчас, мечтают просто. И сейчас, как никогда, благодатная почва прийти и создать свою музыку, научиться играть, прикоснуться к ней. Даже те, кто, допустим, ребята вот приходят, не хотят связывать жизнь профессионально, но просто выпустить, так скажем, пару. Но есть те, которые, вот, допустим, играли на Tomorrowland наши студенты. Вот, да, своими
1: что,
0: треками.
1: Серьезно?
0: Да, абсолютно точно, конечно.
1: Мартин Гаррикс?
0: Нет, играли, они сами выступали. Свои треки играли, свои треки выступали непосредственно. И, конечно, много. И абсолютно. И у нас достаточно высокий уровень образования для именно для этого пласта музыкального, да, это и написание музыки. Причем не только электронная, то есть мы обучаем в любом стиле. Гарик об этом знает. Начиная там, если человек там хочет рок делать, мы даем возможность писать музыку в музыкальной программе. Хотим, чтобы диджакеи, вот, допустим, у нас, когда заканчивают курс, они идут в какие-то места уже работать профессионалами, абсолютно точно есть. Вот, и наша коллаборация есть совместно с Сережей Жуковым в «Руки вверх» барах. Мы, те ребята, которые обучаются, у нас есть специальный курс, они обучаются и идут играть уже, устраиваются на работу в «Руки вверх» бар уже, да, такая история. И у нас в скором времени должно быть тоже пополнение. Гарик хочет привести своего прекрасного сына.
3: Да,
0: Луку.
3: Он хочет попробовать, несмотря на то, что у нас дома все есть для вертаков, то есть для изучения, скажем так, и диджейского ремесла, но тем не менее, мне кажется, взять мастер-класс у Гру, это прямо
1: респект.
0: Есть такой, да, у нас даже пробные уроки каждую среду в школе проходят, да, друзья, если вы хотите, каждую среду пробные уроки в школе проходят, вы можете прийти и посмотреть, насколько вы заточены уже на будущее диджейство или написание музыки.
1: Для этого нужен талант или такой?
3: Уже 20 лет люди работают в этой школе.
0: Школа открыта 20 лет. Талант для этого?
1: Да.
0: Ну, как у нас...
1: Желательно.
0: У нас педагоги говорят, что самое главное, вы вкл-выкл компьютера, а остальному мы научим. Вот. Не, ну, конечно, чувствовать музыку нужно, потому что мы не можем объяснить, как чувствовать музыку. Это должен человек прийти со своим собственным состоянием души. Но развить его музыкальный вкус и понимание, как работают музыкальные программы, как работает все диджейское оборудование, конечно же, мы это можем.
1: Можно абсолютно разное, да, направление, как бы, задать человеку.
0: Какое, любое вообще, любое.
1: И куда это применить тоже? Мы тут за эфиром немножко поговорили о том, что ты сейчас, кроме вот привычной музыки на сцене, еще и для фильмов делаешь.
0: Да, да, для фильмов кинокомпозитор. Если зайти на один из известнейших сайтов, можно посмотреть. У меня уже 34 фильма в багаже, скажем
3: как
0: так.
3: Как композитора.
0: Как композитора, именно. Не саундтреки, ничего. То есть это, как иногда называют, внутрикадровая музыка, говорят, когда профессионалы, да? Вот. И сейчас...
1: Сложнее этим заниматься, чем вот...
0: Это совсем другое. Мало кто знает Грува как композитора, который расписывает партитуры для симфонического оркестра и что-то подобное, да, и дирижирует им. Видео есть в интернете, как я дирижирую симфоническим оркестром. Вот, и пишет, вот, и, конечно же, то, что я занимаюсь как электронная музыка, как диджакей, это абсолютно две разные. И Гарик знает, как
3: абсолютно
0: там музыку писать. Вот, и если говорить, вот, друзья, в октябре выйдет многосерийный фильм, который называется «Айда». Вот режиссер Олег Асадуллин, будет это на, насколько я знаю, идти на платформе Старт, насколько я знаю, да. Они являются одни из главными, кто
3: заказал музыку.
0: Сделал этот проект, заказал музыку, да. Вот. Поэтому это очень классная 8-серийная история, которую вы можете наблюдать. Называется это, еще раз, сериал называется «Айда». Вы можете посмотреть.
1: И вот там, соответственно,
0: твоя музыка. А сейчас я работаю еще над одним фильмом, но пока не могу говорить его название.
3: Смотрите, надо прийти один раз в школу диджея Грува, чтобы потом делать музыку для фильмов, играть на Tomorrowland. Да, не знаю, на ВК-фесте, просто в «Руки бар» даже.
1: И всего лишь нужно прийти на пробное занятие, которое каждую среду. Да?
0: А вы не знаете, что на самом деле, когда мы познакомились с Гариком, Гарик же сам диджакей, он нереально скретчит, он нереально сводит.
3: Уже реально нереально.
0: Нет, нет.

0: Но руки-то помнят, ты встанешь же в любой момент это сделаешь. Так что Гарик тоже диджей.
1: Недавно попробовал в скретче, да, то есть максимум, что я могу сделать, это
0: трансформер.
2: Уже неплохо получилось. Да, кстати, да. Уже даже нормально. Тебе вертушки не нужны.
0: Да,
2: ладно, друзья, мы небольшую паузу возьмем, пару треков и вернемся. Оставайтесь
0: прекрасно.
2: С нами.

0: скажу. Мы возвращаемся к нашему общению, друзья, и к Бурито, а также диджею Груво. Они у нас в студии, да. Они пришли сегодня с треком, который называется «Не сейчас». Ну и мы уже как бы сейчас.
1: Давайте
0: перед ним поговорим, разумеется, о треке. Расскажите, у кого вообще идея появилась, как появилась?
2: Женя давно прислал мне заготовку, наверное, около 4 лет назад. Mm-hmm. Я сразу же написал слова, и мы в долгий ящик отложили этот трек.
0: Это отсюда название взялось?
2: Да,
0: да.
2: Ну, именно
0: как
2: так.
0: Вы лодку назовете, понимаете, да, то есть получается.
2: Текст родился быстро, и я помню, что мы уже даже демку держали достаточно долго, а потом, вот где-то, наверное, полгода назад, Женька говорит: слушай, Гар, ну, наверное, хватит ее держать. Mm-hmm. Смотри, я обновил.
1: Да, и постоянно же музыка трансформируется,
0: все меняется, и поэтому немножко усовременили. Mm-hmm. Так как и в тот же в любой музыке, и в поп-музыке, и в танцевальной музыке, в частности, драм н бейс, как бы,
2: да. Сняли мы клип.
0: Сняли этот, клип, да.
2: С Сережей Греем. И такие, значит, на каналы раскидываем. И с одного канала мне очень понравилось замечание, которое пришло. Учитывая, что, типа, наша основная, по статистике, наша mm-hmm. основная публика — это домохозяйки от 35 до 47, им будет не совсем ясен ритм драм н бейс.
1: Но они не учли одно, то что основная публика, когда появился драм н бейс в 90-х годах, в 2000-х, да, тогда как раз им сейчас от 35 до 47. Это именно как бы та история и есть. Поэтому тот, кто сейчас сказал, не в теме просто. Наверное, он слушал другую музыку.
2: Кто-то уже там комментировал: о, дэнс-флор, драм н бейс.
1: Это композиция, которую мы действительно сделали с Гариком, она точно не последняя, и она... Мы с Иракли делали драм-н-бейс один, да, делали с Ёлкой драм-н-бейс, я верю, да, с Ёлкой делали...
2: Я текст писал,
1: меня.
2: Ты музыку, да?
1: Да-да-да, ты текст сделал, да. Вот, и вот сейчас опять в очередная ДНБ-работа, но она в таком, как Гарик, как сказать, стиль, это, ну, это поэзия, которую Гарик положил.
2: Философское, да, размышление, которое легло на драм н бейс.
1: Да. О жизни, о наших...
2: О постоянных метаниях и о том, что будет за пределами.
3: Да. Давай вместе все это оценим, послушаем, вернемся.
0: Ну, там нет вот «я тебя любил, ты ушла ко мне, я тебя ушел».
1: Ну, теперь мы будем проверять всю дорогу.
0: И там так не поет любовь моя. То есть там нет такого.
2: Там, да, по-другому все.
3: Ну, слушай. Ну, если что, добавим.
1: Добавим.
0: Следующий раз. Да, лайк сейчас будем.
1: Давайте. Ладно, давайте послушаем. Не будем людям мешать.

0: Не сейчас, ребята. Ну что, как вам самим-то звучание? Вы
1: в очередной раз.
2: Да, все хорошо.
1: Все прекрасно.
2: Да.
1: Нет, ну, достаточно такое неблагодарное дело.
2: Сложно себя хвалить.
1: Оценивать себя.
2: Да. Поэтому мы не будем оценивать
1: поэтому
2: себя.
1: Мы не будем оценивать. Мы предоставим слово и мнение нормальным слушателям. Нормальным слушателям. Не будем, да? Вот. Но я считаю, что та музыка, которая вообще... Люди должны быть ответственны за тот музыкальный материал, который они выпускают в эфир.
0: Да.
1: Вот,
0: переработанная фраза, да?
1: Да, и всегда нужно быть ответственным, потому что давай что-нибудь замутим. Это уже как бы в какой космос ты посылаешь это музло, да?
2: В какой космос ты посылаешь?
0: Я не помню, кто Джакаль, по-моему, приходил, говорил, что ответственность делает жизнь ярче, на самом деле, лучше. То есть как
1: за творчество, за детей, вот, за все, как бы.
0: Кстати, про детей.
2: Очень просто.
0: А у нас же.
2: Да, у нас
0: есть
2: с нами
0: еще.
2: Здесь, мой хороший.
0: Да. Третий участник.
1: Третий участник. И там упоминается, иди сюда ко мне, милый.
2: Ты хотел снимать, Маркуш, снимай, давай.
0: Давай, я сниму.
2: Подожди, да.
1: Вот, дело в том, что да, и, кстати, одна из фраз, что мы будем видеть да, Гарик, как это происходит в этом. Вот, Марк, поздоровайся, пожалуйста, в эфир. Это мой сын, его зовут Марк, он здесь, скажи. Здравствуйте, скажи.
3: Здравствуйте, ДФМ.
0: Хороший. Привет,
1: скажи, как твои дела? Все хорошо? Вот. И мы.
0: Он интервьюер, на самом деле, он не отвечает,
1: да, задает. Просто это его первый эфир, вообще, если честно говорить. Но так или иначе, мы действительно ответственность, она повышает уровень. И музыкальный, и
0: в целом жизни человека, я так скажу.
1: Однозначно.
0: Это правда. Парни, давайте напомним о том, где вас можно будет послушать в ближайшее время, чтобы. Наши слушатели.
2: 26 июля.
0: Это уже
2: Зеленый театр ВДНХ.
0: Да,
2: сольник Бурито.
1: Вот, и я пока рояль в кустах, я не могу сказать, где меня можно послушать вот воскресенье. Но воскресенье точно меня можно услышать.
2: На ВДНХ, в Зеленом театре, на концерты Гарика Бурито.
1: На концерты Гарика Бурито мы выйдем, да, и лайвом будет этот, будет замечательнейший концерт. Я обожаю, когда ребята играют живьем, потому что это действительно мощная энергия.
2: Мы играем это всегда.
1: Да, я не нахваливаю, потому что действительно коллектив сыгранный и очень классный. И звучит главное хорошо.
2: Значит, алло, верды, билеты на burritomusic.ru.
0: Парни, вы раз в несколько лет собираетесь и делаете совместный трек. Следующий когда? Получается, по плану.
2: Уже готов.
0: Уже просто, да, надо просто нужно дождаться момент, переработать немножко, да, под современность.
1: Как фишка ляжет, говорят, да. Но мы готовы всегда, и не только к совместным выступлениям, но и просто очень часто не хватает времени. Как вы знаете, да, все артисты, музыканты постоянно в делах, а нам иногда просто хочется вместе. Действительно, может быть, и на рыбалку сходить, может быть, и просто посидеть, пообщаться. Помимо каких-то семейных историй, да, есть же еще и творческая, скажем так, лаборатория личная.
0: Верно, да. Вот. Чтобы что-то выдать, нужно сначала накопить.
1: Конечно.
0: Вот, накопиться да. Парни, как вы сказали, всегда готовы что-то сделать. Мы всегда готовы с вами здесь пообщаться. Спасибо, что пришли.
1: Спасибо большое.
0: Диджей Гру Бурито, очень приятно всегда. Классного концерта.
1: Спасибо тебе большое за прекрасный эфир. Спасибо всем слушателям, которые были здесь. DFM, танцуй. И всегда
0: Приглашай нас почаще.
1: Да, и приглашай нас почаще. Играй треки, все хорошие треки танцевальные здесь в эфире будем
0: слушать.
1: Все,
0: пока, ребята. Да.
4: Реклама на DFM. Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
5: Мам, мне было не страшно.
6: Ваш ребенок боится лечить зубы? В Da Vinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года Da Vinci Kids. С заботой о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто 2020-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82. ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: раз такой, да? Повыше стало. Выходные мы ждали очень. Естественно, потому что вместе с вами будем подводить итоги завтра, да? На DFM Top 30. Приходите с 15 по столичному. Ну, а что сегодня? Сегодня у нас вот такие праздники. Сегодня у нас день рождения растворимого кофе. Я думаю, что прям вот истинных любителей, ценителей не так много, но лентяев достаточно, поэтому пили все. Также сегодня празднуется Международный день заботы о себе. Ну, про себя любимых не забываем никогда, правильно? Сегодня можно и что-нибудь позволить, вкусное, например. Также, ну, растворимый кофе, да? Также сегодня день флориста. Вот, поздравьте флориста тем, что купите у человека букет для своей любимой. И еще сегодня день заглядывания в будущее. Ну, давайте я попробую вот так. Чувствую, что кто-то из вас выиграет мерч в этом часе. Играем непременно. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Поехали дальше. Скоро у нас много музыки и, конечно, мерч. Участвуйте, боритесь за него, и он именно вам и достанется.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
9: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Займы на любые цели в приложении «Корона».
10: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Welcome back, and right now...
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: DFM.

0: классное слово, на самом деле, от Филатова и Кэроса, потому что иногда случается что-то классное, иногда нужно сделать что-то полезное, правда, никогда не определено, когда именно, да, это случится, иногда. Поэтому иногда, возможно, сегодня для вас, и именно сегодня, возможно, вы выиграете наш мерч. Скоро будем за него бороться, за наш приз памятный. Если хотите, если не стесняетесь, тогда ловите момент. Скоро я окажусь в эфире и скажу, что нужно нам позвонить. Собственно, первый дозвонившийся и будет иметь шанс. Ну а пока запоминайте номер, запишите его, где-нибудь он вам всегда пригодится. Плюс 7-495-956-1012. Удачи!
1: Реклама на
2: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
3: Предложение ограничено до конца июля.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июля.
6: Этим летом «Белджим Артен» дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля «Белджи» до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. «Белджи» в «Мартен». Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
7: Внимание, внимание! Профиль-центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительна до конца месяца. Профиль-центр. Кровля, фасад, забор. Звоните 54 54 54.

0: от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
3: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Ремонт и обслуживание китайских авто. 5-0-3-7-7-3. Если сервис, то

0: особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос. Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
1: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 2500. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. On DFM.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Сан Йонг. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
8: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента.
11: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
12: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
14: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
15: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
16: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
17: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
18: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на

0: жирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 101-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что Радио DFM.

Лето, друзья, пятница, хорошее настроение. Все у вас есть, кроме мерч DFM. Можете выиграть прямо сейчас. +7 4 9 5 9 5 6 10 12.

0: Да, друзья, мы переходим к обещанному, будем разыгрывать прямо сейчас подарок, наш мерч классный, памятный, крутой, и бороться за него будет Дмитрий из Краснодара. Дима, тебе привет еще раз.
1: Привет, привет.
0: Как лето проходит, дружище?
1: Да ничего, солнце, дождь, все нормально.
0: Солнце и дождь одновременно?
1: Ну да, грибно, чтобы я вырос.
0: Ну это правильно, да, ты тот еще гриб. Да, краснодарский. Дим, расскажи, пожалуйста, ты как вообще, настроен на победу или больше на участие?
1: Пополнение запасов.
0: Правильно. Ничего не Что ты говоришь, пополнение запасов?
1: Ну да, панамка есть.
0: Отлично, да. Предлагаю тебе еще один мерч забрать. Слушай, игрушка называется ассоциативный ряд. Ты играл в нее уже?
1: Нет.
0: Да, сейчас я дам тебе тему. Ну и, соответственно, 30 секунд. За это отведенное тебе время тебе предстоит назвать... Ну давай, тема вообще распространенная. Пусть будет 14 слов ассоциаций. Допустим, я даю тебе тему автомобиль, да, и ты говоришь там дорога, кресло, руль. Ну, то есть все, что связано с автомобилем. У тебя будет другая тема, ну и, соответственно, тоже достаточно легкая. Ты готов?
1: Попробуем, конечно.
0: Давай. Твоя тема на сегодня — это компьютер. Поехали.
1: Жесткий диск, системный блок, монитор, провод HDMI, клавиатура, мышка, сетевой провод, кабель, экран.
0: Отлично.
1: Соответственно, провод подключения.
0: Для многих кабеля. Это работа еще. Да, ну, то есть, не обязательно.
1: Работа,
0: да.
1: Стул.
0: Да, видишь? В разные можно посмотреть. Горб вот этот, который образуется. От сутулости.
1: Подмышка.
0: Точно. У тебя красивый?
1: Вентилятор. Не, у меня нет. Вентилятор, соответственно, вот эта штука, прикуриватель USB.
0: У тебя что за компьютер такой, прикуриватель работает? Ладно, Дим, это победа! Поздравляю тебя, дружище!
1: Ура-ура.
0: Ура-ура, Дим, передавай приветы.
1: Ну что, привет Краснодару, привет братку. Давайте так, привет вашему радио. Пусть будет хорошо.
0: Спасибо тебе, дорогой друг. Оставайся на связи, расскажу, как забрать подарок. Ну и для остальных тоже хочется предупредить. В следующем части, конечно же, будут играть. Не пропускайте наше вечернее шоу. Юль Погода, Дим Попова. Они устроят вам то, что надо. Ну а я на сегодня прощаюсь. Меня зовут Женя Кротов. До завтра, друзья. Услышимся.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 20 и возможен небольшой дождь.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
3: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
4: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
5: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
6: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
7: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
8: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
9: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
11: Радиоканал «ДФМ Вологда» для лиц старше 12 лет.
12: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
13: Ди-Ньюс. На ДФМ.
14: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. К ремонту кровли приступили в школе номер 21 Вологды. Первый этап благоустройства берега набережной в Вологде готов почти на 40%. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. К ремонту кровли приступили в школе номер 21 Вологды. В Вологде продолжается обновление школ. Сейчас в школе номер 21 идет капитальный ремонт кровли. Он позволит защитить конструктивные элементы от воздействия влаги и обеспечить стабильный микроклимат во всех учебных кабинетах. Важным элементом модернизации также стала замена оконных блоков. Всего в учебных заведениях Вологды заменят порядка 500 оконных блоков. В планах также строительство 45 современных веранд в 15 детских садах города, ремонт кровли в 11 школах и детских садах. На эти цели выделено 85 миллионов рублей. Первый этап благоустройства набережной в Вологде готов почти на 40%. Продолжается благоустройство набережной на участке от Октябрьского моста до улицы Ленинградской. На объекте работает 24 человека и 7 единиц техники. Всего в этом году будет благоустроено 2,3 километра набережной реки Вологды. На ремонт выделены средства из бюджетов трех уровней. Благоустройство ведется при поддержке правительства Вологодской области и администрации города Вологды, а также в рамках народной программы «Единой России». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
13: Ди-Ньюс.
15: Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12.

0: привет, друзья, меня зовут Юля Погой, я работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже мысленно жарю шашлык, а на самом деле сижу на работе. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем рабочую неделю, начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет.
0: Напоминаем, 24 июля 2026 года, это пятница, и сегодня Международный день заботы о себе. День рождения растворимого кофе, пыль индийских дорог. Вот так я его называю обычно. День заглядывания в будущее. Народный день подарков. То есть сегодня нужно подарки дарить. О, день флориста. Девочки, мальчики, флористы, поздравляем вас. День забвения. Это какой-то грустный праздник. Также, о, кстати, день диджея сегодня.
1: Как сегодня?
0: В Аргентине. Вот, в Аргентине, да, можно отметить. Ольга Страдница сегодня. И еще сегодня день быстрых дел, поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Что нельзя делать быстро? Вот такой вот вопрос. Я могу... У меня несколько вариантов, вообще много вариантов, но первое — это влюбляться нельзя быстро. А то, ой, как можно попасть в неприятные ситуации. И рыбу-курицу быстро жарить нельзя, потому что есть такое правило: курицу, рыбу не пережарь, а мясо не дожарь.
1: Угу. Вот. Кроме свинины.
0: Но свинину тоже лучше бы пожарить подольше.
1: Да, пережарить.
0: Вообще все лучше жарить дольше, друзья. Давайте об этом не будем забывать в пятницу. У кого-то, может быть, сегодня будет чудесный вечер. Так, Дмитрий.
1: Выполнять дела с пометкой «срочно». Вот неожиданный ответ, я считаю. Потому что иногда это срочно, когда тебе прилетает. Вот надо чуть-чуть подождать. И, возможно, эта срочность, скорее всего, уйдет. Ну и, конечно же, так философски, если посмотреть на этот вопрос, то взрослеть. Пожалуй, вот как-нибудь попозже. Не надо быстро это делать.
0: Ну, здесь спорить не буду. Как говорится, сама до сих пор еще в детской юбочке хожу. Так, друзья, обязательно пишите, что нельзя делать быстро. У нас есть координаты.
1: Группа радио DFM ВКонтакте и прямой номер для сообщений 965-115-5115.
0: Лучшему сегодня отдадим, как всегда, нашу суперстильную фирменную кружку DFM. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. И ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Вкусный!

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят сегодня астрологи. В 17.45 у нас стартанул 11-й лунный день. Это очень мощный энергетический день лунного месяца. Символ этого дня – меч в силе огня. Огненный меч дает нам много энергии, но ее важно удержать в руках. Человек неуверенный, неопытный, сомневающийся, способен превратить по неосторожности это мощное энергетическое оружие в средство разрушения. Сегодня наиболее высокий уровень концентрации энергии. Вы можете достичь многого, если обладаете лидерскими задатками. Также сегодня очень хорошо спортом заниматься. В общем, если у вас есть излишки энергии, старайтесь ее куда-то деть. Побегайте, не знаю, куда-нибудь. В 22.59 очень хорошо бегается.
2: Да.
1: Если вы понимаете, о чем я. Мне кажется, вот человек в 22.59 мог бы установить какой-нибудь мировой рекорд. Причем, знаешь, просто вот он на районе побежать, и он будет так быстро это сделать, что, может быть, он даже не понимает, но он пробежал быстрее, чем олимпийский чемпион, какую-нибудь 100-метровку. Так, по поводу любви. Дарите близким внимание и заботу. Можете сделать подарки без повода. За вашу щедрость вам обязательно воздастся. День должен пройти без конфликта. 11-е лунные сутки расточают любовь, поэтому не ссорьтесь с супругом, с супругой или с близкими, не упрекайте в чем-либо родственников, оставайтесь спокойными. Также по поводу работы и творчества. Все новые начинания лучше отложить и заниматься завершением текущих дел. Решение финансовых вопросов лучше тоже как-то вот повременить с ними, так скажем. Ну и переговоры тоже могут закончиться в вашу пользу, если вы будете включать все свое обаяние. То есть не прятать что-нибудь там за спиной, а вот все свое обаяние обрушите на собеседника.
0: We'll be right back.

0: нас сегодня, друзья, тема,
1: которая звучит так: что нельзя делать быстро?
0: Ездить, если сотрудники ГИБДД поблизости. Вот так. Ну, в принципе, наверное, да, нужно соблюдать скоростной режим. А спать нельзя быстро. Когда быстро спишь, очень не высыпаешься, знаете ли. А потом все, весь день как вялый ходишь, как вялая сосиска. Это пишет нам Елена. А что еще нельзя делать быстро?
1: Тратить деньги. Обидно, когда очень быстро разлетаются. Надо растягивать это удовольствие. Съедать вкусняшки. И тут вот прям конкретно написали: быстро есть при бабушке.
0: О, да. Запрещается. Да, это 100%, потому что это... Нельзя быстро удалять файлы из корзины. Нельзя быстро тратить всю свою зарплату. Нельзя быстро дергать резиску. Она там и останется, скорее всего. То есть вершок заберете, а корешок, так сказать, внутри. А пить быстро нельзя, а то выходные быстро пролетят. Я надеюсь, вы про воду, компот и морсик. Да. Нельзя быстро отвечать на хамство, потому что есть возможность устроить какой-нибудь кошмар, нарваться, так сказать.
1: Ну, вообще, у некоторых талант, конечно, вот искать быстрые ответы в какой-то сложной ситуации. Это не то, что ты потом идешь и перевариваешь в своей голове: боже мой, надо было вот так ответить, надо было вот так вот. Придумывать пароль быстро нельзя.
0: Ну, потому что тогда у вас будет QWERTY или 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кстати, сейчас, знаете, что меня раздражает? Что... Тебе даже и не дают возможности какой-то легкий пароль придумать. Вот, обязательно нужно какую-то заглавную букву, потом какую-то пунктуацию, еще что-то. И в конечном итоге ты запомнить это не можешь ни при каких обстоятельствах. Это просто нереально. Даже если это слово знакомое для тебя, ты просто не сможешь его запомнить. Потому что там все вот так вот, непонятно как. И что происходит? Через полгодика ты возвращаешься на этот сайт и сразу же, без всех этих проволочек, нажимаешь «не помню пароль».
1: Все. Восстановись сразу.
0: Да, потому что по-другому просто невозможно. А потом тебе присылают этот пароль, который был, ты думаешь: «а, так вот оно что, Михаил, понятненько». Ну все. Кстати, знаете, есть лайфхак. Если вы сделали какой-то пароль, не пишите его в телефоне, в заметках и так далее. У вас наверняка дома где-нибудь есть картина. Ну, какая-нибудь картина. Вот она стоит или висит. С задней стороны этой картины вы вполне можете написать ручкой или маркером эти свои пароли от того, что вам важно запомнить, и повесить ее обратно. Ну, в общем, тогда вы будете знать, где подсмотреть в случае чего. Ну, а лишние люди точно не догадаются смотреть там. Вот. Сама только что придумала. Вот, если честно. Ну, по-моему, хорошая, рабочая схема.
1: Да.
0: Схема рабочая. Вот, я просто решила, сейчас представила, думаю, надо так сделать, честное слово, чтобы потом не париться. Друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать, что нельзя делать быстро. Обязательно пишите.
1: Пишите в группу Радио ДФМ ВКонтакте, а сейчас звоните, потому что у нас впереди игра будет через несколько минут. Называется «Есть контакт», телефон 8-495-956-101-2.

0: Чанган Центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей Чанган и всего тестового парка Юни с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353. Предложение ограничено до конца июля.
1: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54. Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
2: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июля.
2: Последняя распродажа июля на стройландия.ру. Только с 24 по 26 июля скидка 15% на все. Подробности акции на сайте и в приложении. «Стройландия» для дома и больше.
3: ООО «Стройландия.ру», 46-09-61, город Оренбург. АЭС «Автоматик» 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
4: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Радио ДФ.

0: Есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в «Есть контакт» с нашим слушателем. Кто здесь?
2: С трудом дозвонилась Татьяна из Пермского края. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Татьяна, мы рады, во-первых, вас приветствовать, а во-вторых, вам нужно прямо сейчас выбрать себе напарника. Это буду или я, или Дмитрий.
3: Что Давайте, там? Юля.
1: Я все-таки. Ой, да. Ну хорошо, все, пробуем.
2: Волнительный момент.
1: Волнительный, слова сложные. На старт, внимание, поехали. Значит, мы приезжаем на Красное море, чтобы посмотреть рыбок, мы надеваем его.
3: Акваланг.
1: Есть. Белье сушится, чтобы не улетало от ветра. Чем его?
3: Ну. Бельевые прищепки.
1: Безбельевые?
3: Прищепка.
1: Ага. И такая рыба, она бывает золотая, бывает серебристая. Серебряный и золотой. Вот так. Он как будто бы мужик. Вот, серебряный и золотой. Такой жирненький, в болотах вечно в каких-то тусинах.

0: было остановиться, потому что уже все. Кружка, считайте, у вас, Татьяна, поздравляем.
1: Аплодисмент. Аплодисмент.
2: Спасибо.
1: А вот, ну и зато я рассказала все про карася.
0: И не только про них.
1: Ну, давайте прямо сейчас тогда самое главное и ценное, что у нас есть, мы вам тоже отдадим. Это наши 10 секунд на привет и поздравления.
2: Я передаю привет всему городу Березники, отдельно всем своим друзьям и компании ДНС.
1: Отлично, засчитано. Хорошей пятницы.
3: Есть, есть контакт.

0: реклама. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торос с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
5: в ленте.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Вернем на...

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: И вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2020.

0: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
1: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Займы на любые цели в приложении «Корона».

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцизы с 16 августа подобные на Туту, только 6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1480. От 11.08.2015.
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: on DFM.
1: Еще раз напоминаем, друзья, прямо сейчас.
2: Что делать нельзя быстро? Обсуждаем именно это.
1: Вот, кстати, мы сегодня обсуждаем эту тему, но я набрала, что можно делать, что можно быстро. И вот какие, собственно, в Яндексе есть варианты. Что люди ищут вообще, что они хотят делать быстро. И вот какие. Что можно быстро приготовить на ужин. Что можно быстро продать, когда срочно нужны деньги. Что можно быстро вырастить на подоконнике. Что можно быстро приготовить из куриной грудки. И что можно быстро приготовить за час? Я могу ответить на все вопросы.
2: Давай.
1: Что можно приготовить из куриной грудки? Берете, значит, куриную грудку, просто складываете ее в какую-то форму. Дальше берете сыр фета рядом, помидорки черри рядом. Все. В общем, да.
2: Да больше не надо.
1: На грудку можно сверху вот это положить, вот эту фету. Вот. И в духовочку. Готово. Прекрасная вещь, на самом деле. Чудесная просто. Помидорчики, они с этой фетой, они прямо вот так все это...
2: Хорошо.
1: Как хорошо. И грудка такая сочная остается. И главное, что готовится примерно 20 минут максимум.
2: Ну,
1: это максимум.
2: Замариновать по-быстренькому. И на следующий день на
1: замариновать по-быстренькому. На следующий... Тебе тут написано, что можно быстро. Дмитрий, вот я не понимаю просто, как вы можете вообще даже предлагать это? Замариновать и на следующий день? То есть не отвечает вопрос. Мы сейчас, конечно, можем начать хвастаться своими кулинарными знаниями, но это не отвечает на вопрос. Так, дальше у нас, что по теме?
2: Так, гладить кошку или собаку? Отвечаю, что нельзя гладить быстро. Алексей пишет, работать быстро нельзя, иначе сверху может что-нибудь прилететь.
1: Нельзя медленно выбирать цвет гель лаков на маникюр. Юрия, ну, медленно это, наверное. Что нельзя делать быстро? Быстро ложиться спать, а то можно пропустить все веселье. Нельзя пропускать быстро лето, а то оно и так короткое. Ну, это вот прям жиза. Как-то даже тяжело становится от того, что скоро все закончится. Правда, плохо, прям физически. Я не знаю, как вам, друзья. Вот у меня прям, знаете, у меня... Ну вот прям вот тут вот как-то начинается вот прям такое неприятное ощущение, когда ты понимаешь, что божечки-ё, скоро опять это зима, скоро опять это холодище. Ой-ой-ой-ой-ой.
2: Ой, ну не надо. Давайте не будем разгонять. У нас еще впереди целый август.
1: Да, но с другой стороны, это надо специально напомнить надо людям об этом. Потому что они вот так вот живут, как будто они зимой. А надо наслаждаться летом, надо пронюхать все цветочки. Нужно обязательно съесть какую-нибудь красную смородину, пока продается. Понюхать гладиолус, например. Вот. Ну что-то сделать, грибы собрать, в конце концов, на рыбалку съездить, а не сидеть вот это вот перед телеком. Ой, ладно, все. Больно прям говорить все это было. Вот. Но тем не менее, друзья, я надеюсь, что вы еще этим летом все успеете.

0: связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха +19, ночью до +13. Завтра также облачно с прояснениями до +20 и возможен небольшой дождь.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
3: Замена масла в двигателе. Бесплатно. В курс авто. 2020-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто. 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
4: Акция действует до конца месяца.
5: Мам, мне было не страшно.
6: Ваш ребенок боится лечить зубы? В DaVinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года DaVinci Kids. Заботой о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
8: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
9: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
10: Зависает видео? Тормозят игры? Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
11: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. DFM.
12: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
13: Радио DFM.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: отдельный привет всем, кто уже на дачке тусит с друзьями. Возможно, уже шашлычок, уже там все шкварчит. В общем, вам всем большой привет. Аплодисменты. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пагон.
0: Ну, отдельный привет, конечно, тем, кто попой сидит на работе. Да. Ну, или еще только едет куда-то, да, неспешно. А мы сегодня как раз обсуждаем, что нельзя делать быстро. И какие у нас есть ответы. Сплетничать нельзя быстро. Надо сесть вдумчиво с подружками, всем поочередно кости перемыть. А иначе как-то, ну, мы не осуждаем. Ну, обсудим. Вот это правильная история, как говорят нам слушатели. Значит, жить надо не быстро, только с возрастом это осознаешь. Поменьше суеты. Также быстро нельзя делать работу, чтобы новую не дали. Вот это красава, вот это правильно. Спешка нужна только в 4 случаях. Когда пришел к любовнице, вернулся муж, когда тебя окружили желающие дать люлей, и причем не кебаба, когда у тебя, ну понятно, какие-то проблемы с желудком, и при ловле блох. Все остальное суета. Значит, идти на работу. Не надо. Быстро. Зачем? Не. Быстро собираться на работу. Работать быстро. Еще что-нибудь придумаю для вас, но это не популярная история. Также нельзя быстро поливать цветы. Вода через край горшка переливается. Что еще?
1: Есть горячие пельмени, не надо быстро. И плавать в морюшке, и загорать, кстати, а то не загоришь. И конфетку в самолете рассасывать, которую на взлете дают, быстро не стоит.
0: Нельзя торопиться признаваться мужчине в любви. Но вы знаете, тут обоюдная история. Я бы не сказала, что и мужчина, и женщина, здесь какая-то разница есть в этой конкретной ситуации. Потому что мне кажется, что когда мужчина быстро говорит, что любит, это как-то подозрительно выглядит. Вот нарциссы обычно очень быстро тебя начинают сразу окружать своей любовью, и ты думаешь, ну как так быстро вот может быть? Ну, наверное, оно случается иногда. Но, возможно, это просто лапша на уши, чтобы вас завоевать и побыстрее, как говорится, затащить, ну, сами знаете, куда. Вот. Если вы не против туда тащиться, так это, конечно, не проблема. Ну, просто, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Поэтому мне кажется, что все-таки, когда человек говорит быстро, я тебя люблю, может быть, он не вкладывает в это столько, сколько вкладываете вы. Правильно? Вот, поэтому мне кажется, что особенно мужчине говорить быстро «я тебя люблю», ну, это странно, потому что он же этот, охотник у нас, да? Надо же, чтобы он побегал там, посуетился вокруг тебя, цветочки, то и сё. А потом, когда вы скажете «я тебя люблю», чаще всего, конечно, есть исключения, но чаще всего сядет на попу ровно, решит, что все уже все добился всего, уже не надо стараться. Ну, и, кстати, девочки также иногда понимают, что никуда он от меня там денется, да? Вот, вот мне кажется, что все-таки вообще, когда вы в отношениях, спешить нельзя. Вот этот конфетно-букетный период пусть подольше с вами побудет, да. Вот это вот все, ну, конечно, замуж побыстрее бы, я имею в виду, затягивать тоже нельзя, потому что...
1: Думать долго нельзя, когда предлагают.
0: Я считаю, что если мужчина за год не принял решение, за год отношений не принял решение на тебя жениться, значит, все, next, следующий. Ну, потому что, а чего? А дальше он уже тогда и не примет это решение. Что, он тебя новое что-то узнает? А дальше ты только недостатки себе будешь показывать. Дальше вообще он испугается и убежит. Так что, не, если за год ничего не случилось, так что уже все. Там уже, ну, нет, конечно, опять же, бывают исключения. Но в большинстве своем... В течение года. Я считаю, нормально. Ты вот своей жене через сколько сделал предложение?
1: Мы поженились через 3 года только.
0: Через 3 года? А что так долго тянул? Ну-ка, Попов, расскажи мне. А что так долго тянул? Что, за 3 года не понял, хочется жениться на ней или нет?
1: Ну, получается, что за 2, потому что один из этих годов она уезжала на целый год в другую страну. И у нас как раз наши отношения... Нет, конечно. Наши отношения как раз проверялись расстоянием этим самым.
0: Ну да.
1: Ну, так что вот я не год, но 2 тянул.
0: Да. Ну, это, видишь,
1: обстоятельства.
0: Бывает исключение, как ты говорил,
1: да.
0: Но ты же хотел?
1: Ну, конечно.
0: Желание-то было?
1: Конечно.
0: Ну, вот, а это совсем другое. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему, что нельзя делать быстро. Пишите нам обязательно, мы зачитаем самое лучшее здесь.

0: радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
7: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
8: Категория 16+.
9: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
9: On DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Камон, друзья, прямо сейчас про 11-е лунные сутки расскажу подробно. Итак, что нельзя делать в 11-й лунный день? Бросать начатое на полпути, незавершенное дело станет энергетической дырой. Заниматься охотой сегодня нельзя, говорят, даже рыбалкой. Допускать сомнения в своих силах, пассивно лежать на диване, избыток энергии, который не нашел выхода, может ударить по вашему настроению. Рисковать без страховки этот день не прощает тогось. Грустно как-то все. Но на самом деле, что можно и нужно делать в 11-й лунный день? Доводить до конца все, что было начато ранее. Финишная прямая сегодня очень успешная. Проявлять заботу о близких, дарить подарки без повода. Щедрость души приумножится. Что-нибудь подаришь?
2: Да, слова только.
1: А ты просто денежку переведи, и все хорошо будет.
2: Что там, кстати, как там, да, можно деньгами?
1: Можно, конечно, переводи просто на карточку, и все, и будет все хорошо. А тебе потом приумножится. Понимаешь, да, Попов? Вот так вот.
2: Круговорот денежной энергии.
1: Это важно. Так, еще что, слушать свой внутренний голос, интуиция сегодня работает, без атак это мы читали. Очищать мысли от страха. Победа приходит только к тем, кто верит в нее. Поэтому бояться сегодня нельзя. Но осторожничать можно. Вот такой странный момент, да? То есть рисковать без страховки нельзя, да? Но бояться тоже нельзя. Ну вот оно все так в нашей жизни, друзья. Вот все время качельки. Надо постоянно удерживать этот баланс. И сегодняшний день, он действительно проверяет нас на то, умеем ли мы это делать.

0: Хотелось бы продолжить цитаты классика. Кайфуйте, жизнь одна. И, друзья, прямо сейчас мы продолжим обсуждать нашу тему.
1: Что нельзя делать быстро?
0: Значит, спешить, ну, это прям хорошо тогда. Нельзя быстро нельзя пить кофе утром. Нельзя продавать что-то очень быстро, потому что можно выгоды лишиться. Есть люди, которые об этом понимают. Работать, это начальник поймет, что ты быстро делаешь работу. Ни в коем случае не показывайте, что вам что-то дается легко. Жениться быстро нельзя, нельзя спешить, когда едешь по плохой дороге, а то приедешь на пару минут позже. И это не смертельно, а вот поторопишься, может быть, на всю жизнь. Так, с кровати вставать нельзя после 30, быстро. Голова может закружиться. Все нельзя делать быстро, по скриптум, телец. Вот это вот, понимаете, самый, на мой взгляд, ленивый знак зодиака, вот если вообще выбирать их и поставить на первое место какой-то знак зодиака, на мой взгляд, самый ленивый знак – это телец. Почему? Потому что телец, он может быстро решить, он может взяться и дом построить, и все сделать. Они такие вот, они прям все могут. Но вот у них есть четкое время для лени. Это прекрасный знак, который умеет лениться, который получает от этого удовольствие. То есть телец не любит как раз быстро есть, он любит смаковать, ему надо, чтобы все было красиво. Он может несколько раз так лениво подойти к холодильнику, посмотреть, что там есть и так далее. Вот полежать, понимаешь, подумать, пофилософствовать, вот это все да. Вот, а потом как-то быстренько раз и все сделать. Чтобы они, понимаете, они не просто работают, они работают быстро, чтобы освободить себе побольше времени для безделья.
1: Это вот те самые, которые за 5 минут до дедлайна все?
0: Все сделают.
1: Все сразу.
0: Нет, они как раз все быстро делают для того, чтобы потом отдыхать. Хорошо отдыхать и ничего не чувствовать себя виноватым. Вот. А кто у нас самый не ленивый? Вот из знаков зодиака, вот кого я могу, например, отметить? Отметить я, конечно, могу Козерога. Козерог, вот они получают удовольствие от того, что просто работают. Вот у них просто, они не работают, а смысл жизни потерян. Им надо впахивать. Вот они прямо от этого удовольствие получают. Эти по карьерной лестнице сбираться всю жизнь. Вот, вот он будет пахать, вот он просто идти будет. Вот это карьеристы, конечно, те еще. Поэтому вот они не самые ленивые. А вот тельцы, ну вот в отделе кадров, если вот кто-то будет разбираться в астрологии, мне кажется, они сразу будут понимать, кого, на какую позицию нужно поставить.
1: Значит, если телец найдет Козерога, идеальный союз?
0: Козерог — это замдиректора. А телец — это директор.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять нашу интуицию. Кто здесь?
1: Николай дозвонился из Москвы. И представляешь, Юль, Николай сообщил мне за эфиром, что он 15 лет не был в отпуске.
0: Это какое-то издевательство над собой, Николай.
1: Вот после этого хочется вам кружку сразу отдать.
0: Зато у Николая, денег много, наверное. Ну а чего? Если человек на отпуск не тратит, так а чего? Он же куда-то складывает, у него наверняка дача есть. Понимаешь?
1: Все есть.
2: Вот куда и еду.
0: Вот, видишь как? А не надо быть экстрасенсом, можно быть психологом. Понимаешь, сразу понять, что у человека в голове. Так, Николай, давайте прямо сейчас мы проверим вашу интуицию. Что у вас с ней вообще происходит? Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. Готовы?
2: Да.
0: На старт, внимание, поехали. Правда, что у кошек породы Питерболт нет шерсти?
2: Да.
0: Правда, что слово «глагол» — это существительное?
2: Да.
0: Правда, что если у совы темно-карие глаза, значит, она ведет ночной образ жизни?
2: Нет.
0: Правда, что лают только щенки, а гавкают взрослые собаки?
2: Нет.
0: Правда, что самая большая в мире трубочка, из которой получилось выпить коктейль, имеет длину 14 метров?
2: Да.
0: Это сколько ж надо сосать, простите, из этой трубочки, чтобы 14 метров?
1: Вот так.
0: Вот я просто не представляю. Это как я как-то...
2: Надо
0: тоже...
2: уметь сосать просто.
0: Ну, знаете, это тоже... Некоторые могут не работать, а такой навык не всем дается.
2: Вот,
0: знаете, мне понравилось тоже, вот тут примерно из этой же категории, что вот коктейль невозможно, мне кажется, 14 метров как-то протянуть в рот. Также недавно была история, что правда ли, что таракан может развивать скорость до 80 км в час? И я просто представила себе, представьте, маршрутка, и тут таракан, таракан оббегает ее вперед, понимаешь? Вот это так, если логику применить, интуитивно, мы как раз говорим одно, а вот если с логикой, потом думаем, боже мой, ну что мы такое придумали? Так, давайте ответы. Правда, что у кошек породы Питерболт нет шерсти? Да. Правда, что слово глагол существительное? Да. Правда, что если у совы темно-карие глаза, значит, она ведет ночной образ жизни? Да. Правда, что лают только щенки, а гавкают взрослые собаки? Нет. Правда, что самая большая в мире трубочка, из которой получилось выпить коктейль, имеет длину 14 метров, это, конечно же, нет. Но аплодируем почему? Потому что, ну, уровень интуиции, скажем так. В общем, сейчас сами все узнаете.
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Вот теперь...
0: А это... Хороший результат, хороший результат. Давайте поаплодируем еще раз.
1: Получаем нашу фирменную кружку, Николай, поздравляем.
0: Ну и 10 секунд еще на все ваши приветы, поздравления.
2: Я передаю привет всем, кто меня узнал. Естественно, вам, Юлия и Дмитрий, всему радио DFM, городу Москве, городу...

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: В Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. ОГРН 101-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умниритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
8: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16-20, подобный на Туту, только 6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: 12 ноября.

0: из Москвы. Город хайпа. На сцене ВК Стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК Стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что

0: информатор Владимир Глухов. Узнаем что-нибудь новенькое. В 18 веке Англия запретила помаду. Она считалась колдовством, которое склоняет мужчин к женитьбе. Ну, впрочем, ничего не изменилось. Красная помада – символ успеха. А когда был изобретен факс, в России все еще действовало крепостное право. Лишь 30% людей хотели бы полететь в космос. Исследования показали, что рыбы умеют распознавать человеческие лица. Представляете, вас рыба испугается. Как-то неприятно.
1: Или не узнает.
0: Или не узнает, да. В Тихом океане есть подводный почтовый ящик. Ученые утверждают, что чай, кофе, вино и шоколад помогают организму не стареть. Напоминаем, алкоголь вредит вашему здоровью. Большинство овощей и фруктов содержит небольшое количество спирта. Напоминаем, алкоголь вредит вашему здоровью в этом случае. Самки стригоз иногда притворяются мертвыми, чтобы не общаться с самцами. Да, это вот из серии «Я уже сплю». 7 часов столько в среднем спят жители России. Замороженные фрукты и овощи могут быть такими же полезными, как и свежие. Знания, за которые мы платим, запоминаются лучше, чем бесплатные.
1: Конечно.
0: Вот я всегда это знала. Крекер для ваших зубов намного вреднее конфеты. Ученые доказали, что самые умные дети... Сейчас больно будет. Сейчас больно, сейчас всем будет неприятно. Самые умные дети рождаются в сентябре. Девы. Девы, слушай, понимаешь? А девы же, они действительно, они такие аналитики, прям сумасшедшие совершенно.
1: Это, видимо, родители хорошо отдохнули на Новый год. Получается,
0: получается это в Новый год хорошо отдохнули. Вот и все. И самый умный ребенок. В помидорах содержится очень много гормона счастья, поэтому если вдруг вам грустно, помидорчик затащили, и все окей. А мы совсем скоро будем выяснять, кто у нас сегодня самый крутой. Кто заберет нашу суперфирменную кружку DFM, будем бомбить финалочку. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Ну что, друзья, как и обещали, бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня самый-самый крутой. Последнее сообщение по теме.
1: Что нельзя делать быстро?
0: Нельзя быстро поехать в Аргентину на выходные, чтобы отметить день диджея. Нельзя быстро работать, а то директор подумает, что у тебя мало работы и добавит. Это сегодня самый популярный вариант. Про любовь уже говорили, но нельзя быстро жениться. Чем быстрее женишься, ты тем быстрее разведешься на собственном опыте, видимо, да? Хотя на самом деле бывают исключения. Мы сегодня прям про эти исключения уже много раз говорили, но действительно бывают исключения. Вот я знаю пары, которые в первый же день, как говорится, поняли, что они предназначены друг для друга. Вот, программу прошли за одну ночь всю. Вот. И, соответственно...
1: Выполнили и перевыполнили.
0: И чуть ли не через три дня пожили... Ну, не через три дня. Они подали заявление там в ЗАГС. И живут 20 лет вместе, все окей. Поэтому бывают исключения. Конечно, это называется любовь с первого взгляда, но это редкое чувство. Так, нельзя быстро печатать на телефоне. Иногда получается фигня. Нельзя быстро принимать важные решения. Сначала подумай три дня, а потом дай ответ. Нельзя быстро пить напитки. Вот, потому что.
1: Обжечься можно.
0: Можно. Что еще?
1: Мария верно подметила, нельзя быстро доверять, не проверяя. По магазинам быстро ходить нельзя, потому что удовольствие, ну, совсем не то. Антон написал про кекс. Кекс быстро...
0: Не поднимется,
1: да,
0: просто.
1: Не поднимется.
0: Когда начинаешь делать быстро кекс, понимаете, друзья, здесь очень важно дать ему немножечко подостыть. Это же как опара работает. То есть нужно, чтобы он поднялся.
1: Ну вот. И пропекся, чтобы.
0: Чтобы пропекся хорошо. Да. То есть пропекать надо прямо основательно. Круто.
1: Да. И бриться быстро опасно тоже.
0: Это вообще, что вы, да, здесь надо все очень осторожно делать. Так, еще, кофе пить, обедать, ремонт нельзя делать быстро, ну, это многие знают, поэтому ремонт можно только прекратить, а завершить его совсем это нельзя. Дальше нельзя быстро спать, лучше бы подольше, и нельзя быстро делать все. Ну, тут написано вот так. Думать и принимать решения нельзя быстро и так далее. Так, что мы решили сегодня?
1: Мы сегодня уже быстренько подводим итоги. Вот Людмила прислала свои сообщения в Максе. Мы решили ей подарить нашу фирменную кружку. Вот за такие сообщения. Нельзя быстро есть при бабушке. Нельзя быстро рассасывать конфетку в самолете, которую дают при взлете. Нельзя закрывать кран с водой на кухне быстро, если в ванной кто-то моется.
0: Вот это, кстати, действительно такая неприятная история. В ванной моешься, потом кто-то закрывает или включает, или смывает, да? И у тебя кипяток просто начинает литься. Это ужасно. Поэтому да, здесь можно действительно быстро нельзя делать.
1: Аплодисменты наши вам и наша фирменная кружка тоже.
0: Ну и, конечно, друзья, мы желаем вам сегодня отличного настроения и выходные, чтобы прошли максимально круто. Это последние выходные июля. Поэтому они должны... на мой взгляд, пройти точно не в четырех стенках. Вот 100% нужно выбраться на природу, нужно вдохнуть в себя это лето и эти июльские дни. Всем пока!
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 20 и, возможен, небольшой дождь.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович» 8953-503-8181. 8953-503-8181. Ищи стабильную.

0: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
1: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
2: Настоящие рамные внедорожники TEN. Тэнк уже в Вологде. Тэнк Мартен. Окружное шоссе 33. 75 57 57.
3: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 2000 человек воспользовались общественным транспортом за 1 рубль в Вологде. Первый этап благоустройства набережной в Вологде готов почти на 40%. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 2000 человек воспользовались общественным транспортом за 1 рубль в Вологде. Приобрести билет за 1 рубль могут пассажиры автобусов и троллейбусов ПТП номер 1 в приложении Яндекс.Гоу. Чтобы воспользоваться акцией, при входе в общественный транспорт необходимо включить Bluetooth, зайти в раздел «Транспорт» в приложении, дождаться сигнала Bluetooth метки в салоне, выбрать маршрут и нажать «Оплатить». Электронный билет сохранится в разделе «Билеты» на случай, если понадобится предъявить его контролеру. Акция продлится до 31 октября этого года. Первый этап благоустройства набережной в Вологде готов почти на 40%. Продолжается благоустройство набережной на участке от Октябрьского моста до улицы Ленинградской. На объекте работает 24 человека и 7 единиц техники. Всего в этом году будет благоустроено 2,3 километра набережной реки Вологды. На ремонт выделены средства из бюджетов 3 уровней. Благоустройство ведется при поддержке правительства Вологодской области и администрации города Вологды, а также в рамках народной программы «Единой России». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Радио DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM.

0: И выгоды: микроволновку, утюг, чайник, пылесос. Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория Стройдвора.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Broken Strings. Это Алан Уокер, Изабелл Малкман и Кэтрин Райан.
0: Второе место.
2: Серебряным призером тогда стал трек New Religion. Это Bebe Rexha и Faithless.
0: Первое место.
2: А вот главным треком прошлой недели оказался Body Talk, Алифабан и Рене Миллер.

0: Лада Нива Тревел от 1 миллиона 75 тысяч рублей и Лада Нива Легенд от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
8: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.

Радио DFM. В Москве 21 час. Радио DFM.

0: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. ДФМ. Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
8: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
9: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 101-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
11: Мы в сети. vk.com/dfm.
12: Welcome back, and right now...
11: А теперь тусовка.
12: On DFM.

0: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
1: Официальный дилер BelGee Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BelGee на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77. Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
2: Телефон рекламной службы радио DFM. Вологде. 70-72-82.

0: на 2000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.

0: этим летом. Белджи Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля Белджи до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. Белджи в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июля. Где?

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53. Замена масла в двигателе. Бесплатно. В курс авто 2020-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
1: Акция действует до конца месяца.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

радио DFM. Радио DFM.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве полночь. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.